пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Заморожен пастуший, как журчит ручей где-то с нами рядом.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский легкоатлет Степан Веткин завоевал золото спартакиады России в Челябинске, где продолжается вторая всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта. Для легкоатлетов это главный старт сезона, где за 362 комплекта медалей борются сильнейшие атлеты со всей страны, без ограничения верхней границы возраста. Степан Веткин, воспитанник спортшколы Олимпийского резерва имени Саматёсова, завоевал золото в прыжках в высоту с потрясающим результатом 2.31. Таким образом, брянский прыгун в острой борьбе с лидером сборной страны Данилом Лысенко поставил личный рекорд. Еще одна спортсменка из Брянска, Мария Качанова, стала серебряной призеркой в прыжках в высоту с результатом 1.87 м. Вторую золотую медаль в копилку брянского региона принесла Дарья Нитбайкина. В тройном прыжке она показала превосходный результат, приземлившись на отметке в 14 метров и 36 сантиметров. И в продолжении темы воспитанница спортшколы Олимпийского резерва «Русь» из Брянска Виктория Карасева порадовала своим выступлением в сложнейшей дисциплине семиборья. Она набрала в сумме 5702 очка, что позволило ей занять третье место. Ранее сообщалось, брянский пловец Илья Бородин выиграл две золотые медали на Всероссийской спартакиаде народов России по водным видам спорта. Наш земляк завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 2 минуты 77 секунд и на 400-метровке с итоговым временем 4 минуты 16,33 секунды. Брянский теннисист Георгий Абушенко взял золото на всероссийских состязаниях в Туле. В городе оружейных мастеров прошли соревнования «Олимпийские надежды России». Его участниками стали юноши и девушки в возрасте до 15 лет. В турнире принял участие брянец Георгий Абушенко. Юноша продемонстрировал высокий уровень мастерства и непоколебимую волю к победе. Выступая в парном разряде в тандеме с Иваном Синяковым из Москвы, брянский спортсмен завоевал золотую медаль, заняв первое место. Данная победа стала ярким подтверждением упорной борьбы воспитанника спортивной школы «Горизонт» Георгий Абушенко. Лыжероллерную трассу в Брянске откроют к сезону 2028 года. Само строительство запланировано на 2027 год. Об этом сообщил в эфире телеканала «Брянская губерния» в программе «Понедельник» с Марией Сергеенко, заместитель губернатора Андрей Фроленков. Отмечается, открытие объекта ждут родители юных лыжников, тренеры спортшколы Олимпийского резерва по лыжным гонкам, расположенные в 10-м микрорайоне. Благодаря новой трассе занятия станут всесезонными и безопасными. Кроме того, сам по себе лыжероллерный спорт постепенно выделяется в отдельный вид. Уже проводятся всероссийские турниры, в которых участвуют в том числе и брянские спортсмены. Для качественной подготовки необходима современная трасса. Новое спортсооружение будет протяженностью порядка 2 километров и шириной по дистанции в 16 метров. Проект включает возведение небольшого стадиона, раздевалок с душевыми, другой необходимой сопутствующей инфраструктуры, в том числе обустройство системы освещения. Строительство самой трассы начнется уже в следующем году и завершится к зиме. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина, облако, шар, колесо, паутина.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ижевске 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянской области, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль брянского субъекта федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моноградов. При этом федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно поддержка осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянского региона. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это и налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона.
3: Льготу на проезд школьников могут распространить за пределы Брянска. Напомню, сейчас льготы дети могут пользоваться только в городском общественном транспорте Брянска на муниципальных маршрутах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, однако многим школьникам приходится регулярно ездить на межмуниципальных автобусах, где такой возможности пока нет. Глава региона выступил с поручением к Департаменту промышленности, транспорта и связи. Ведомству предстоит рассмотреть возможность распространения льготного проезда на межмуниципальные маршруты. Добавлю, в школах и детских садах Брянской области отработают действия при атаках беспилотников. В тренировках задействованы педагоги, а также представители силовых и правоохранительных структур. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона.
2: Российским властям могут быть переданы объекты, которые не защитили от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение принимает правительство России на основании поручения президента Владимира Путина. Таким образом, государство получает механизм оперативного вмешательства в управление объектами, имеющими критическое значение для экономики и жизнедеятельности страны. Отдельно предусматривается возможность введения временного управления в случае задержки восстановления предприятий. Мера направлена на то, чтобы не допустить длительного простоя объектов, критической инфраструктуры и связанных с ним производственных мощностей. Временное управление смогут вводить, если собственник не выполняет требования по обеспечению безопасности, нарушает установленные нормы, либо создает угрозу безопасности или нормальной работе объекта, в числе которых логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства.
3: Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. Напомню, с 1 сентября они должны обеспечить возможность использования его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта будущего года. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Регулятор выделил 4 основных типа QR-кодов. Платежный код с реквизитами плательщика, код с реквизитами получателя, также тип с платежной ссылкой плательщика и с платежной ссылкой получателя. В обоих случаях эту ссылку формирует поставщик QR-кода и перенаправляет человека на сайт с данными, которые необходимы для совершения платежа. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы, оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. Оператором системы выступает национальная система платежных карт.
2: Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

По правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскрыт.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до без малого 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, география Брянской области – благоприятная территория для возделывания данной культуры, славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а только растут. В структуре посевной почти половина площадей занята именно картофелем и приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность носят также и частники, на долю которых приходится более 28% от общего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Ограничение движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время поступают многочисленные обращения брянцев по данному вопросу. Глава региона отметил, это в первую очередь обеспечение безопасности в условиях атак беспилотников, а также соблюдение режима тишины в жилых зонах и снижение аварийности на дорогах. Руководитель области указал, правовые механизмы предстоит урегулировать совместно с силовыми ведомствами. В частности, рассматривается возможность ограничения движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время с 22 часов до 6 утра. Запрет касается всех дорог, как городских, так и проселочных. Такие ограничения, кстати, уже действуют в других приграничных с Украиной регионах, например, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму. Владимир Путин заявил, Москва готова вести диалог по украинской проблематике на основе реалий, складывающихся на земле. По словам главы государства, ответные действия российских вооруженных сил доводят ситуацию в важнейших отраслях украинской экономики до критического уровня, поэтому киевские власти через посредников пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же и спровоцировали. Президент указал, предложения по мирному урегулированию на Украине, которые поступают в Россию, носят экзотический характер и являются неприемлемыми. При этом Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Россия готова вести переговоры с Украиной на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Москва выражает готовность вернуться за стол переговоров с Киевом в любое время на той точке, на которой они были остановлены. Минсельхоз называет пролонгацию льготных кредитов в качестве меры по поддержке российских производителей зерна. Известно, в настоящее время власти определяют регионы, в которых будут запущены данные интервенции. Отмечается, в среднем объем закупочных механизмов может составить от 1 до 3 миллионов тонн. При этом ведомстве выразили мнение, более крупные объемы могут оказаться менее эффективными с точки зрения самих процедурных вещей. Ранее сообщалось о проработке мер по обеспечению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, Владимир Путин заявил, Россия располагает значительным экспортным потенциалом. Минсельхоз доложил о возможности экспорта не менее 60 миллионов тонн зерна. По словам главы российского государства, никакого дефицита зерна на мировом рынке из-за проблем с экспортом с Украины не будет. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

от собственной тени.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето.
4: ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд».
12: Организатор акции «Иберзанов» ОВ «Украин» и 320-774-604-378-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянской области, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль брянского субъекта федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. При этом федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно поддержка осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянского региона. Предприятиям, создающим новые производства, оказывается различная государственная поддержка. Это и налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. Льготу на проезд школьников могут распространить за пределы Брянска. Напомню, сейчас льготы дети могут пользоваться только в городском общественном транспорте Брянска на муниципальных маршрутах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, однако многим школьникам приходится регулярно ездить на межмуниципальных автобусах, где такой возможности пока нет. Глава региона выступил с поручением к Департаменту промышленности, транспорта и связи. Ведомству предстоит рассмотреть возможность распространения льготного проезда на межмуниципальные маршруты. Добавлю, в школах и детских садах Брянской области отработают действия при атаках беспилотников. В тренировках задействованы педагоги, а также представители силовых и правоохранительных структур. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. Российским властям могут быть переданы объекты, которые не защитили от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение принимает правительство России на основании поручения президента Владимира Путина. Таким образом, государство получает механизм оперативного вмешательства в управление объектами, имеющими критическое значение для экономики и жизнедеятельности страны. Отдельно предусматривается возможность введения временного управления в случае задержки восстановления предприятий. Мера направлена на то, чтобы не допустить длительного простоя объектов, критической инфраструктуры и связанных с ним производственных мощностей. Временное управление смогут выводить, если собственник, не выполняя требования по обеспечению безопасности, нарушает установленные нормы, либо создает угрозу безопасности или нормальной работе объекта, в числе которых логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. Напомню, с 1 сентября они должны обеспечить возможность использования его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта будущего года. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Регулятор выделил 4 основных типа QR-кодов. Платежный код с реквизитами плательщика, код с реквизитами получателя, также тип с платежной ссылкой плательщика и с платежной ссылкой получателя. В обоих случаях эту ссылку формирует поставщик QR-кода и перенаправляет человека на сайт с данными, которые необходимы для совершения платежа. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы, оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. Оператором системы выступает национальная система платежных карт. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Монтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: до сих пор стучит себе и бьется, как и билось, и с головою продолжает спор.
1: Дрифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-00.
3: Возрастное ограничение 0+. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: Ну, а ты?
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: по-американски 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов потребление топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное правило распространяется аккурат и на них. По данным МВД, в России в настоящее время действует порядка 7 тысяч автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории Б количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики. Даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать онлайн-платформы для теоретической подготовки, на которых осуществляется мониторинг посещаемости, ну и, разумеется, успеваемости учащихся. Если ранее госавтоинспекция неохотно одобряла дистанционные технологии, то теперь проблем с их внедрением, ну, по идее, возникнуть не должно. Программа обучения стала более современной. В курс были добавлены темы, касающиеся рискованного вождения, правил взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а ведь их помимо самокатов еще ой-ой-ой сколько. Еще одним нововведением является возможность обучения для получения прав категории С, Д и Б для таксистов. Причем не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как, например, таксопарки или транспортные компании. Кроме того, произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории Д и Е. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.

стирает слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Производство предприятия «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в Изумруд. Организатор акции Ибразанов ОВ Украин. И 320-774-604-378-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
3: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
6: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Я набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил. Никому, никому, никому.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до без малого 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, география Брянской области – благоприятная территория для возделывания данной культуры, славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а только растут. В структуре посевной почти половина площадей занята именно картофелями и приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность вносят также и частники, на долю которых приходится более 28% от общего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Ограничение движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время поступают многочисленные обращения брянцев по данному вопросу. Глава региона отметил, это в первую очередь обеспечение безопасности в условиях атак беспилотников, а также соблюдение режима тишины в жилых зонах и снижение аварийности на дорогах. Руководитель области указал, правовые механизмы предстоит урегулировать совместно с силовыми ведомствами. В частности, рассматривается возможность ограничения движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время с 22 часов до 6 утра. Запрет касается всех дорог, как городских, так и проселочных. Такие ограничения, кстати, уже действуют в других приграничных с Украиной регионах, например, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму. Владимир Путин заявил, Москва готова вести диалог по украинской проблематике на основе реалий, складывающихся на земле. По словам главы государства, ответные действия российских вооруженных сил доводят ситуацию в важнейших отраслях украинской экономики до критического уровня, поэтому киевские власти через посредников пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же и спровоцировали. Президент указал, предложения по мирному урегулированию на Украине, которые поступают России, носят экзотический характер и являются неприемлемыми. При этом Владимир Путин неоднократно подчеркивал, Россия готова вести переговоры с Украиной на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Москва выражает готовность вернуться за стол переговоров с Киевом в любое время на той точке, на которой они были остановлены. Минсельхоз называет пролонгацию льготных кредитов в качестве меры по поддержке российских производителей зерна. Известно, в настоящее время власти определяют регионы, в которых будут запущены данные интервенции. Отмечается, в среднем объем закупочных механизмов может составить от 1 до 3 миллионов тонн. При этом ведомстве выразили мнение, более крупные объемы могут оказаться менее эффективными с точки зрения самих процедурных вещей. Ранее сообщалось о проработке мер по обеспечению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, Владимир Путин заявил, Россия располагает значительным экспортным потенциалом. Минсельхоз доложил о возможности экспорта не менее 60 миллионов тонн зерна. По словам главы российского государства, никакого дефицита зерна на мировом рынке из-за проблем с экспортом с Украины не будет. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: А откуда вторая волна панк-рока в Питере пошла?

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ». Украин. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-00.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский легкоатлет Степан Веткин завоевал золото спартакиады России в Челябинске, где продолжается вторая всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта. Для легкоатлетов это главный старт сезона, где за 362 комплекта медалей борются сильнейшие атлеты со всей страны, без ограничения верхней границы возраста. Степан Веткин, воспитанник спортшколы Олимпийского резерва имени Саматёсова, завоевал золото в прыжках в высоту с потрясающим результатом 2.31. Таким образом, брянский прыгун в острой борьбе с лидером сборной страны Данилом Лысенко поставил личный рекорд. Еще одна спортсменка из Брянска, Мария Качанова, стала серебряной призеркой в прыжках в высоту с результатом 1.87 м. Вторую золотую медаль в копилку брянского региона принесла Дарья Нитбайкина. В тройном прыжке она показала превосходный результат, приземлившись на отметке в 14 м 36 см. И в продолжении темы воспитанница спортшколы Олимпийского резерва Руси из Брянска Виктория Карасева порадовала своим выступлением в сложнейшей дисциплине семиборья. Она набрала в сумме 5702 очка, что позволило ей занять третье место. Ранее сообщалось, брянский пловец Илья Бородин выиграл две золотые медали на Всероссийской спартакиаде народов России по водным видам спорта. Наш земляк завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 2 минуты 77 секунд и на 400-метровке с итоговым временем 4 минуты 16,33 секунды. Брянский теннисист Георгий Абушенко взял золото на всероссийских состязаниях в Туле. В городе оружейных мастеров прошли соревнования «Олимпийские надежды России». Его участниками стали юноши и девушки в возрасте до 15 лет. В турнире принял участие брянец Георгий Абушенко. Юноша продемонстрировал высокий уровень мастерства и непоколебимую волю к победе. Выступая в парном разряде в тандеме с Иваном Синяковым из Москвы, брянский спортсмен завоевал золотую медаль, заняв первое место. Данная победа стала ярким подтверждением упорной борьбы воспитанника спортивной школы «Горизонт» Георгия Абушенко. Лыжероллерную трассу в Брянске откроют к сезону 2028 года. Само строительство запланировано на 2027 год. Об этом сообщил в эфире телеканала «Брянская губерния» в программе «Понедельник» с Марией Сергеенко, заместитель губернатора Андрей Фроленков. Отмечается, открытие объекта ждут родители юных лыжников, тренеры спортшколы Олимпийского резерва по лыжным гонкам, расположенные в 10-м микрорайоне. Благодаря новой трассе занятия станут всесезонными и безопасными. Кроме того, сам по себе лыжероллерный спорт постепенно выделяется в отдельный вид. Уже проводятся всероссийские турниры, в которых участвуют в том числе и брянские спортсмены. Для качественной подготовки необходима современная трасса. Новое спортсооружение будет протяженностью порядка 2 километров и шириной по дистанции в 16 метров. Проект включает возведение небольшого стадиона, раздевалок с душевыми, другой необходимой сопутствующей инфраструктуры, в том числе обустройство системы освещения. Строительство самой трассы начнется уже в следующем году и завершится к зиме. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
8: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Сук. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается масштабное обновление опорной сети дорог. В нее входит трасса Брянск-Смоленск-Бежец. Ее капитальное обновление завершено. Это позволило оптимизировать время пути на одном из ключевых въездов в областной центр со стороны Смоленска. Параллельно дорожные службы работают на трассе Брянск-Дядьково, границы Калужской области. На финишную прямую вышел капитальный ремонт участка трассы от поселка Любахна до границы с соседним регионом. Также обновляются участки дорог Брянск-Новозыбков-Погар, имеющие стратегическое значение для транспортного сообщения с Республикой Беларусь. Комплексный ремонт включает укладку современного асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство примыканий. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность специализированной дорожной техники. Кроме того, предстоит проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянщины субсидий, которые регулярно выдаются федеральным центром. Капитальный ремонт учреждений культуры рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время реализуется региональный проект «Семейные ценности. Инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». На ряде объектов ремонтные работы практически завершены, на других ведутся согласно графика. Меняется оснащение и оборудование музеев, театра драмы, филармонии, мероприятия по развитию библиотек и домов культуры, а также различные творческие проекты. Департаменту культуры предстоит усилить работу по всем направлениям и включению объектов в программу с федеральным финансированием и получению грантов. Егор Ковальчук сообщил, на сегодняшний день суммы грантовой поддержки несущественны, однако достойны творческих проектов, народных художественных промыслов и ремесел. Причем их более чем достаточно в каждом муниципалитете Брянщины. Наряду с этим необходимо усилить работы по выявлению, разъяснению и помощи тем, кто может претендовать на грантовую поддержку от государства и таким образом развиваться. В Кремле сообщили о разработанных мерах по обеспечению экспорта зерна из России. Отмечается, несмотря на агрессивные действия Киева, вывоз продукции растениеводства будет осуществлен в полном объеме. Ранее глава государства упоминал о контактах с профильными чиновниками по данному вопросу. Речь шла о выработке решений, которые компенсируют ущерб по действию украинской стороны. Теперь эти механизмы начнут внедрять, чтобы гарантировать бесперебойные поставки продукции за рубеж. В числе предлагаемых мер – пролонгация льготных кредитов в регионах, в которых складывается сложная ситуация, выделение субсидий на реализацию тонну зерна. Кроме того, для поддержания ценовой ситуации на рынке планируются закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Их объем может составлять от 1 до 3 миллионов тонн. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Изменения затронуты специалисты с высшим фармацевтическим образованием. Работать анестезиологами и реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Минздрав также расширил список должностей для медицинских сестер. Помимо этого, с осени в штатном расписании медорганизаций не будет нескольких специалистов. В частности, из списка уберут врачей-сексологов, микологов, подростковых участковых психиатров и зубных врачей. Также с 1 сентября Минздрав меняет правила заполнения карт диспансеризации. В документах появятся дополнительные данные о сердечно-сосудистой системе пациента. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Сейчас в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-30-49-48.
5: Возрастное ограничение 0+. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на «Черную пятницу» в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: все наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
0: Это была политическая реклама.
2: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: 12 часов. 3-2 радио.
1: Добрый день, в эфире 3-2 радио, это предвыборный блок. Сегодня мы представляем бесплатное эфирное время для совместного агитационного мероприятия с зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах губернатора Брянской области. А почему? А потому что радиоканал «Губерния ФМ» — это региональная государственная региональная организация ГАУБОДИСНА, и мы по закону должны предоставить эфирное время. Сегодня мы знакомимся с кандидатами в губернаторы Брянской области. В нашем диалоге принимает участие кандидат в губернаторы от Социалистической политической партии «Справедливая Россия» Алексей Николаевич Тимошков. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сейчас, секундочку, теперь точно вас будет слышно. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Да, прекрасно слышно. А также Александра Александровна Казачкова, кандидат в губернатора от политической партии «Новые люди». Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: По определению избиркома, каждому участнику диалога предоставляется около 7,5 минут. Но сегодня у нас не пришли два кандидата, и это время пропорционально делится на тех, кто будет в эфире. Поэтому Алексей Николаевич и Александра Александровна в эфире у нас будет по 15 минут. А теперь по форме общения. Это будет открытый микрофон, будем выступать на определенную тему. И первый блок — это у нас самопрезентация. Нужно представиться и рассказать о себе. У каждого из вас есть 2 минуты. Александр Николаевич, ваши 2 минуты пошли.
2: Алексей Николаевич, да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Алексей Николаевич Тимошков. Я являюсь председателем регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия» в Брянской области. Также являюсь депутатом Брянской областной думы 8-го созыва. Родился в 1978 году в военном гарнизоне Республики Узбекистан, где мой отец проходил службу. С 2 до 7 лет проживал в Монголии, куда отца отправили по службе для выполнения интернационального долга для защиты дальних рубежей нашей Родины. Мне 48 лет. Воспитываю 3 сыновей. В 1985 году наша семья вернулась на родину отца, в город Брянск, где я и пошел в среднюю образовательную школу номер 42, которую закончил в 1993 году. Образований у меня несколько. Одно профессиональное, 2 высших и есть еще дополнительные. Свою трудовую деятельность начал в 2000 году. Работал в разнопрофильных организациях, прошел путь от рабочего до генерального директора. Параллельно занимался своим бизнесом и по сей день являюсь индивидуальным предпринимателем. Люблю свой регион и свой город. Прикладываю все свои силы, знания, опыт, чтобы наша с вами жизнь здесь стала комфортнее, приятнее и справедливее. Каждый из нас должен быть уверен в завтрашнем дне, получать достойную зарплату, качественное бесплатное образование и медицину. Уверен, именно от нас с вами зависит наше будущее. Как мы сможем его построить, таким оно и будет. Спасибо.
1: У вас все правильно. Да, вы уложились 2 минуты. Теперь те же самые 2 минуты предоставляются Александре Александровне. Ваши 2 минуты начались.
3: Я благодарю вас. Добрый день, замечательные и уважаемые наши слушатели и наши земляки. Я выросла в городе Брянск в семье военных. В нашей семье очень ценили и уважали дисциплину и ответственность. На данный момент я работаю сейчас заместителем директора по развитию в промышленной индустрии. И очень хорошо знаю, насколько много в нашем с вами регионе зависит от людей. От тех людей, которые каждый день идут на свою работу и создают результат. От людей дело. И также на сегодняшний день я возглавляю региональное направление по здоровью от партии «Новые люди». И в этой деятельности я, конечно же, очень много занимаюсь и питанием, и здоровьем, и детьми, и семьями. И эта работа дала мне очень большое направление в сторону непосредственно работы с человеком, с конкретным с человеком, с его здоровьем, с его семьей И, конечно же, будущее его детей зависит тоже от нашего с вами здоровья. Благодаря этому я очень много знаю, как важно обращать внимание на наших людей в нашем с вами городе, в нашем с вами регионе. И, конечно же, очень важно, я считаю, чтобы у власти было огромное внимание на наших людей, разбираться в проблемах и отвечать за результаты, нести ответственность за свои решения. Мне важно, чтобы в Брянской области и дальше очень сильно развивалась медицина и очень большие возможности для семей.
1: Да, время вышло, но, конечно же, у нас оно будет еще. Давайте поговорим про следующий вопрос нашего открытого микрофона. Это у нас будет рассуждение. На что необходимо обратить внимание высшего должностного лица в Брянской области, а это и есть губернатор, для улучшения жизни населения региона. Полностью ваше мнение. По жеребьевке у нас первым отвечает Алексей Тимошков. Алексей, вам слово. Ваши 5 минут начались.
2: Спасибо. Ну, в первую очередь, учитывая нынешнюю ситуацию, острым, конечно, встает вопрос о безопасности. Особенно она актуальна в приграничных районах. Я вот буквально на прошлой неделе проехался по приграничным районам и посмотрел, как там на сегодняшний день живут люди. Ситуация непростая. К постоянным обстрелам добавляется еще вопросы отсутствия работы связи, как сотовой, так и стационарной. Также отсутствует практически во всех районах интернет, за исключением Стародуба. И это очень плохо сказывается на жизнедеятельности людей, потому что люди не могут записаться к врачу, не могут вызвать скорую, не могут вызвать пожарную. И это очень важно. Следующий там серьезный вопрос – это вывоз мусора, твердых отходов. К сожалению, региональный оператор на сегодняшний день в приграничные поселения в принципе не едет, ссылаясь на страх, боязнь и находя всякие причины, отговорки, чтобы ему не исполнять свои обязанности. Но при этом, при всем, в некоторых районах они шлют людям предписания с требованием оплатить их услуги за последние 3 года, хотя вот последних полгода они этого точно не делают на 100%. И это тоже плохо сказывается на жизнедеятельности. Можно сказать, что со временем там может наступить экологическая катастрофа. Следующий момент, он тоже важный, но на сегодняшний день, скажем так, сотрудники администрации вовлечены в эту историю, они этот вопрос решают, это доставка продуктов питания непосредственно по приграничным селам. Да, сложная схема, по ночам, на рациях, они взаимодействуют с военными для того, чтобы эти грузы, в принципе, довести до этих поселений. К счастью, конечно, это все у них получается. Продукты питания доезжают, вода доезжает, лекарственные препараты тоже доезжают. Но дело в том, что иногда требуются срочные лекарственные препараты ежеминутно. И такая возможность, к сожалению, не всегда существует. Иногда это действительно становится практически невозможным. Следующий момент, это он очень важный момент. Вот те люди, которые уезжают с приграничных поселений, им предлагают социальные службы, так называемые пункты временного размещения. Я был в этих пунктах, они действительно хорошие пункты. Есть комнаты там и на 2 человек, и на 3 человек. И это совершенно бесплатно людям предоставляется, плюс их там совершенно бесплатно кормят. То есть 3-разовое питание без всяких проблем. Но люди не очень хотят туда ехать по недопониманию, возможно. Возможно, из-за каких-то своих личных привязанностей непосредственно к месту. Но, в принципе, оно понятно. Когда ты всю жизнь живешь в частном доме, и тебе говорят о том, что нужно переехать в какое-то место многоэтажки или там спортивного комплекса, да, у людей, к сожалению, наступает диссонанс такой. Они не готовы психологически просто взять это и принять. Потом люди очень сильно почему-то боятся, что при переезде, а это действительно так, они получат временное проживание, и почему-то им кажется, что они лишатся этих льгот. На самом деле это абсолютно не так. Вне зависимости, где у тебя оформлено временное проживание, все льготы, которые связаны с приграничьем, они остаются в полной мере. Здесь, конечно, на мой взгляд, больше разъяснительной работы нужно вести непосредственно сотрудникам администрации, потому что подвергать риску людей, даже при их, скажем так, согласии, это неправильно. Человеческая жизнь, она бесценна, скажем. И это важно. Там уже время, да, заканчивается. Да-да. Следующий вопрос, это, конечно, социальная история. Это то, как живут наши старики и то, как живут наши дети. Ну, касаемо...
1: Да, к сожалению, время на данный вопрос вышло. Теперь слово переходит Александре Александровне. И вопрос звучит абсолютно так же. На что нужно обратить внимание высшего должностного лица в Брянской области? Александра Александровна, ваши 5 минут тоже пошли.
3: Я благодарю вас. Я считаю, что, конечно же, вот как сказал уже вот Алексей Николаевич, вопросы по безопасности – это на первом месте, потому что у нас такой регион. Но давайте не будем забывать еще про очень важные моменты, которые связаны и увеличение рождаемости, и увеличение уровня долголетия. И, конечно же, о том, что нужно оставлять на местах нашу молодежь, которая сейчас просто разъезжается из нашего региона. И если сказать о том, что уже в первую очередь, на что точнее должен вот обращать внимание губернатор, это, конечно же, на людей. И не в отчетах, не в бумажках, а именно на людей в городе, в селе, поселке, на его улицу, в его доме. Потому что одна из самых огромных, я считаю, сложностей – это большая дистанция, я бы даже сказала, огромная дистанция между властью и людьми. И человек пишет обращения, задает очень много вопросов, но в итоге одни отписки от чиновников или от людей, кто занимается его вопросом. Мы знаем, что это такое, потому что мы с этим работаем каждый день. К нам обращаются очень многие люди разных возрастов, что так и не получили ответы на свои вопросы. И, конечно же, здесь очень важно, что вы сейчас скажете: Александра, но губернатор же не может знать о каждой яме, о какой-то очереди в клинике или так далее. И, конечно же, я скажу «да», но губернатор должен, я бы даже сказала, обязан выстроить систему. Систему, в которой как раз-таки все эти сложности будут урегулированы. И именно ответы, те, которые должны получить наши жители, они получат. И здесь что же нужно делать? Это, конечно же, регулярные встречи с жителями. Не только перед выборами, как у нас делается в большинстве случаев. Здесь обязательно выезды в районы, в селы. И опять же, не только в центре нашего города, но и в очень отдаленные села, поселки, деревни. Да? То есть абсолютно везде, особенно в наше сейчас время. И здесь обязательно должен быть ответственный за результат, то есть тот, кто будет нести ответственность за это обращение, за эту сложность, которая возникла в том или ином регионе. Следующее – это, конечно же, очень важное направление, связанное с здравоохранением. То есть это доступность самых базовых нужд для наших жителей. И опять же, здесь очень важный вопрос про здоровье. Ведь если мы с вами будем болеть, мы не сможем даже ходить на работу. И, следовательно, медицина наша должна быть абсолютно доступна для каждого. И не только в областном центре, но и в районной больнице. То есть в районной больнице должны быть такие же врачи, как и в области, как и в центре, в нашем городе. И очень важно, что должно быть необходимое оборудование. И мы видим то, что в регионах, конечно же, это отсутствует в том числе. И здесь еще очень важно, это, конечно же, экономика и рабочие места. И вопрос как раз-таки для того, чтобы не уезжала наша молодежь, нужно создать все возможности для работы и развития. То есть готовить специалистов именно на местах и создать абсолютно все условия. И в первую очередь это, естественно, безопасность. И, конечно же, мы должны очень сильно сейчас уделить внимание малому и среднему бизнесу. Все мы знаем, в каких обстоятельствах мы сейчас находимся. И, конечно же, власть должна отвечать за результат. Для меня сильная власть – это власть, которая, я бы так сказала, очень слышит своих людей и несет ответственность за результат. Я благодарю вас.
1: У вас все правильно, я понимаю?
3: Да.
1: Тогда давайте перейдем к дополнительному вопросу нашего открытого микрофона. И он звучит так. Как сделать так, чтобы в регион пришли инвесторы? Как сделать Брянскую область привлекательной? Как идти в ногу со временем? Например, использовать искусственный интеллект? Или, может быть, у вас еще какие-то есть варианты? Потому что именно с такой задачей и предстоит работать будущему губернатору Брянской области. Ваше мнение. Также напоминаю, что на данный ответ у нас есть 5 минут. Алексей Николаевич, ваши 5 минут. Пошли.
2: Ну, для того, чтобы привлечь инвесторов, затащить другие предприятия, нужно создать благодатную почву. Наша земля полна всякими интересными вещами. Есть и места для сельского хозяйства, есть и места для производства. Нужно создать определенные льготы для предприятий. Это могут быть и налоговые льготы, и льготы для подключения коммунальных сетей. Это могут быть и льготы для вновь открывшихся предприятий.

0: полезных ископаемых или выращивание сельскохозяйственных культур. Второе, что нужно сделать, это, конечно же, оно на сегодняшний день даже и делается, признать специальные зоны, где возможны разнообразные льготные условия для старта. Так называемые зоны свободной торговли. И тем более мы находимся на границе трех государств, Украины, Белоруссии и России. Я думаю, что здесь это будет очень актуально и поможет для привлечения инвесторов. Также необходимо провести переговоры с этими инвесторами, чтобы работники, которые устраиваются на данные предприятия, имели более высокие заработные платы. Понятно, что экономика предприятия все это считает, рассчитывает четко, предприятие не может оставаться без доходов. Но те обороты, которые на сегодняшний день существуют в действующих предприятиях, они позволяют увеличить заработную плату для сотрудников. Ведь на самом деле в нашем регионе достаточно большое количество проживающих людей, но, к сожалению, они вынуждены ехать за большим рублем в другие регионы, потому что там ставки на зарплаты выше, потому что карьерный рост там совершенно другой. А эти условия необходимо создать здесь. Также важный вопрос – это благоустройство. Для того, чтобы человек комфортно жил, ему нужно ходить по удобным, комфортным улицам, ездить по комфортным дорогам, иметь возможность прогуливаться, отдыхать в приятных парках, скверах там, или мест каких-то притяжений. Это тоже важно, и все это помогает для привлечения инвестора, потому что инвестор смотрит как? Так, вот есть регион, мне могут дать льготы вот такие, на налоги, там, на какие-то коммуникационные вещи. А вроде как люди есть, но будут ли они работать и качественно работать, у него вопросы. Естественно, он смотрит на то, что как благоустроен регион, благоустроен непосредственно город, в который его просят открыть бизнес там новый или расшириться. Поэтому, на мой взгляд, это тоже достаточно важно и нужно делать. Опять же, качество там воды вот на сегодняшний день, я знаю, что у нас очень большая проблема с качеством воды, и основное количество вододобывающих заборников требует капитального ремонта. На сегодняшний день там выделили там чуть более 3 миллиардов на один, но их по региону большое количество, и все их нужно приводить в порядок.
1: Получилось уложиться вам, Алексей Николаевич. А теперь такой же вопрос, но я его на всякий случай повторю для слушателей, которые только что присоединились к нашему эфиру. Как сделать так, чтобы в регион пришли инвесторы? Как сделать Брянскую область привлекательной? И как идти в ногу со временем? Сейчас будет отвечать Александра Александровна Казачкова. Александра, ваши 5 минут. Пошли.
2: Я благодарю вас. Я считаю, что инвестора невозможно завлечь каким-то набором обещаний. И, конечно же, мы знаем, что когда бизнес все-таки начинает вкладывать деньги в новый завод, в проекты какие-то очень большие, он всегда смотрит на несколько вещей. Ему, естественно, очень важно, сможет ли он запустить свое дело без бесконечной бюрократии. Есть ли вообще инфраструктура, есть ли у нас вообще специалисты, и сможет ли он планировать работу хотя бы на несколько лет вперед. Это очень важные вопросы. Это как я очень долго работаю на производстве, который как раз-таки занимается такой очень важной работой. Металлоконструкции, разные изделия из металла. И это тоже очень большой и глобальный бизнес. Но если бы не люди, если бы не спланированная работа, потому что я еще директор по развитию, естественно,

0: Я очень много занимаюсь именно развитием нашей работы. И здесь важны моменты, что все обещания, они не удержат ни один бизнес. И поэтому, ну, первое, с чем необходимо работать инвестору, это в нашей экономической математике правила не должны меняться на постоянной основе. Если мы все-таки начинаем работать с каким-то инвестиционным проектом, то здесь очень важно, чтобы были определенные условия. И государство не может менять эти условия через год, вот через два, то есть вот когда захочется этого. Особенно, когда речь идет о производстве, которое окупается не за один год и даже не за два года. Инвестор должен понимать, доверять, что если он сегодня вложил деньги в Брянскую область, завтра ему не скажут, что ты знаешь, тут изменилось то-то, то-то, какие-то ограничения начались и совершенно другие условия работы. То есть мы за стабильность. Стабильность для того, чтобы инвесторы могли спланировать свое развитие. Второе, это, конечно же, очень важно, что у нас должны быть в регионе выгодные условия, скажем так, чтобы хороший был и льготный режим, чтобы были налоговые послабления хотя бы в первые годы работы, какие-то пониженные взносы, абсолютно понятные условия. И здесь очень важно, чтобы наши инвесторы годами не добивались особого статуса и не доказывали чиновникам, что ну, проект, вот, который зашел в Брянскую область от инвестора, достоин поддержки. И, конечно же, инвестору нужен понятный диалог с региональной властью. То есть инвестор, который готов вложить сотни миллионов или, может быть, даже миллиардов рублей в Брянскую область, не должен самостоятельно ходить между десятками ведомств и выяснять, где оформить землю, а куда обратиться по тому или иному вопросу, кто отвечает за дорогу или кто отвечает за инфраструктуру. То есть что я имею в виду? Что у нас всегда должен быть понятный маршрут и конкретный ответственный со стороны региона, который сопровождает нашего инвестора. И вообще я считаю, что это должно быть во многих сферах. То есть всегда должен быть кто-то, кто несет ответственность, и этот кто-то, естественно, от нашей власти, он должен отвечать за тот или иной вопрос, за то или иное обращение и в определенные сроки, то есть в те, которые будут обязательно обозначены. И желательно, чтобы, конечно же, был еще описан результат. И четвертое, это, конечно же, кадры. Как инвестор может зайти к нам в регион или в область, если у нас не будет с вами кадров? И здесь как раз-таки то, с чего я начинала свое выступление, для того, чтобы наша молодежь не покидала регион, очень важно как раз-таки работать с обучениями. Здесь будет одновременно решаться две задачи. У нас будут специалисты, молодые люди после обучения будут работать на таких заводах. Благодарю.
1: Спасибо большое, Александра Александровна. И у нас осталось еще время, я его предлагаю использовать максимально эффективно. И давайте обратимся со словами к нашим слушателям, чтобы выборный день, а я напоминаю, это будет 18, 19 и 20 сентября, они проголосовали за вас. У каждого на это будет 3 минуты, и слово предоставляется Алексею Николаевичу Тимошкову.
2: Дорогие земляки, 18, 19 и 20 сентября пройдут досрочные выборы на должность губернатора Брянской области. Каждый из вас имеет возможность использовать свое электоральное право и поддержать того кандидата, которому вы доверяете. Того, кто действительно знает проблемы каждого жителя, кто не прячется от граждан, а наоборот ведет с ними прямой, открытый диалог. Кому не безразлично будущее Брянщины. Того, кто думает, как будут жить наши дети и внуки. кто видит не только отчеты сотрудников администрации, а видит и слышит вас. Кто ставит на первое место в своей работе ваше благополучие и вашу безопасность в завтрашнем дне. Кто искренне готов трудиться на развитие региона и для каждого проживающего в нем человека. Я уверен, что каждый из вас сделает свой справедливый выбор, прислушавшись к своему сердцу. Уважаемые друзья, обязательно приходите на свои избирательные участки и поддержите своего кандидата. Вместе мы сможем сделать нашу жизнь справедливой. Спасибо.
1: Как я понимаю, у вас все правильно. И такие же 3 минуты даются Александре Александровне с обращением к избирателям.
0: Я благодарю вас. Я иду на выборы с очень с понятным и четким, естественно, решением и целью. В Брянской области нужны не новые отчеты на бумажках, а нужны ответы нашим людям, где вот человек стоит на первом месте. Я не буду обещать, что все сложности можно решить за один день, но я считаю, что власть обязана быть рядом с людьми, слышать их и не отписываться бумажками. И здесь очень важно, что наш регион, нужно не забывать, держится на людях, на тех самых работниках, на людях дело, те, кто как раз-таки и создает результат. На рабочих, на людях бизнеса, на людях, кто занимается в школах с детьми, учителя, врачи, военные, кто отвечает за нашу безопасность. И, конечно же, наш регион держится на наших семьях. И здесь очень важно, чтобы мы с вами жили в спокойном регионе, где важно строить свое будущее. Я хочу, чтобы у жителей Брянской области был реальный голос в решениях, за которые как раз-таки ответственна власть в городах, районах, в дворах и семьях. И чтобы за каждым обещанием власти стояли срок, стоял ответственный и, конечно же, был результат. И поэтому, дорогие земляки, 18, 19 и 20 сентября мы вас ждем на выборах. И очень важно, чтобы вы отдали свой реальный голос. Благодарю вас за доверие.
1: Как я понимаю, у вас тоже все. А мне остается напомнить, что на 3.2 радио в эфире прошли политические дебаты. У нас принимали участие Алексей Николаевич Тимошков, кандидат в губернаторы от Социалистической политической партии «Справедливая Россия», и Александра Александровна Казачкова, кандидат в губернаторы от политической партии «Новые люди». Спасибо большое. Дебаты провел Антон. Напоминаю, что у нас еще в 15.00 предстоит такое же мероприятие. А пока продолжается эфир 3.2 радио. До встречи в 15 часов.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 5 и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026. Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П. 32-132-56-300-49-048.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи, обниму.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до без малого 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, география Брянской области – благоприятная территория для возделывания данной культуры, славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а только растут. В структуре посевной почти половина площадей занята именно картофелем и приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность носят также и частники, на долю которых приходится более 28% от общего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Льготу на проезд школьников могут распространить за пределы Брянска. Напомню, сейчас льготы дети могут пользоваться только в городском общественном транспорте Брянска на муниципальных маршрутах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, однако многим школьникам приходится регулярно ездить на межмуниципальных автобусах, где такой возможности пока нет. Глава региона выступил с поручением к Департаменту промышленности, транспорта и связи. Ведомству предстоит рассмотреть возможность распространения льготного проезда на межмуниципальные маршруты. Добавлю, в школах и детских садах Брянской области отработают действия при атаках беспилотников. В тренировках задействованы педагоги, а также представители силовых и правоохранительных структур. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров экономики региона. В правительстве сообщили, крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса К2, 3, 4, соответствующий стандартам Евро-2, 3, 4. Такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и продавать бензин классов К2, 3, 4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Такие меры используются скорее как запасные варианты и не приведут к массовому переходу крупных производителей на менее экологичное топливо. Кроме того, власти оставляют за собой возможность регулировать рынок за счет импорта топлива, если возникнет данная необходимость. Ветераны специальной военной операции обладают педагогическим потенциалом для патриотического воспитания детей и преподавания курсов безопасности жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Как отметили в Минпросвещении, проведенная научно-исследовательская работа по изучению возможностей участия ветеранов спецоперации на Украине в образовательной деятельности показала и привела к необходимости разработки программ повышения квалификации для ветеранов, прошедших образовательную переподготовку в области преподавания ОБЖ, начальной военной подготовки и патриотического воспитания. В Минпросвещении подчеркивают, условия подготовки ветеранов к педагогической деятельности включают профессиональный отбор, профориентацию, профильное обучение, переподготовку, наставничество, а также методическое и психологическое сопровождение. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже, будут колебаться около 10 градусов на отметке. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер западный – 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-048.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Рыцарской славы 15 часов. 3-2 радио.
1: Добрый день, в эфире 3.2 радио, предвыборный блок. Сегодня мы предоставляем бесплатное время для совместного агитационного мероприятия. В студии мои гости, зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Брянскому одномандатному округу, избирательному округу номер 81. Почему это вообще эфир сегодня делается? А потому что радиоканал «Губерния ФМ» — это региональная государственная организация ГАУБО «Десна». И по закону мы должны предоставить бесплатное эфирное время. Давайте познакомимся с гостями. В нашем диалоге принимает участие Новиков Сергей Павлович. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Секундочку. А теперь еще раз тут был выключен микрофон.
2: Добрый день.
1: Да, да, теперь слышно. Титов Руслан Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: И Филимонов Иван Романович, тоже добрый день.
4: Добрый день.
1: По определению избиркома, каждый участник диалога имеет по 7,5 минут. На сегодня у нас не пришли два кандидата, их время пропорционально делится на тех, кто будет в эфире. А поэтому мои все собеседники получают дополнительно по 5 минут. Теперь по форме общения. Это будет открытый микрофон, будет выступление на заданную тему. И первый блок у нас — самопрезентация. Вы представитесь и расскажете о себе. У нас на это будет у всех по 2 минуты. Очередь выступления определялась на жеребьевке, и первым у нас получает микрофон Новиков Сергей Павлович. Ваши 2 минуты пошли.
2: Здравствуйте, дорогие земляки, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Сергей Новиков. Я кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» по нашему Брянскому одномандатному избирательному округу номер 81. Что я хочу сказать о себе? Естественно, радиослушатели, это будет интересно, да? Я не профессиональный чиновник, который всю жизнь провел в кабинетах. Я коренной брянец, я родился в городе Брянске и окончил наш технический университет. И вот уже более 20 лет я работаю в сфере высшего образования. Сегодня я доцент кафедры информационной технологии, возглавляю базовую кафедру цифровых промышленных технологий в Брянском вузе. Моя работа – это ежедневное общение с молодежью, промышленными предприятиями и реальным сектором. И, наверное, самый главный вопрос, какой хотят услышать наши радиослушатели, это почему я иду на выборы. Ну, собственно, я думаю, вопрос очевиден. Исходя из моей профессиональной деятельности, я каждый день вижу, как Брянщина теряет свой главный ресурс – людей. Наша талантливая молодежь, инженеры, рабочие, выпускники колледжей и вузов сегодня уезжают из региона. И уезжают они не из нелюбви к родному краю. Дело в том, что им просто нужно достойные рабочие места, честная зарплата, конечно, инфраструктура, развитие молодежного движения, ну и самое главное, наверное, уверенность в завтрашнем дне. Как человек науки, я привык доверять не пустым обещаниям, а фактам, цифрам и работающим технологиям. Нам нужны новые решения, новые экономические шаги и системный подход. Именно с этой целью я и моя команда разработала официальную программу.
1: Все, первые 2 минуты истекли. Второй по жребию у нас выступает Титов Руслан Валерьевич. Вам слово.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели, коллеги. Меня зовут Руслан Титов. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по 81-му избирательному округу. Я родился в Брянском районе, станция Батагова. Мне 50 лет. Имею высшее образование. Окончил РАНХИКС, магистратуру с красным дипломом, государственное муниципальное управление. Трудовую деятельность начинал автослесарем на автобазе Брянской области почтовой. Потом на заводе «Дармаш» Брянский арсенал. Далее трудился ООО «Веза», слесарем механосборочных работ. После занимался предпринимательской деятельностью. В настоящее время работаю в должности главного инженера в парке «Тысячелетия» на Кургане, а также являюсь заместителем координатора Брянского регионального отделения партии ЛДПР. Выдвинут на выборы Брянским региональным отделением ЛДПР. Почему я решил участвовать в выборах в Государственную Думу по 81-му избирательному округу? Уважаемые радиослушатели, Брянская область – это не просто точка на карте, это наша родина, место, где живут наши семьи, где растут наши дети. Мы здесь родились, мы здесь работаем, и мы, как никто другой, чувствуем боль и проблемы нашего региона. Мы в ЛДПР не привыкли давать пустых обещаний, Мы предлагаем конкретный план действий, основанный на реальных запросах жителей, а не на отчетах из высоких кабинетов. Пока я все.
1: Ага, хорошо. И третий по жребию у нас выступает Филимонов Иван Романович. Вам также 2 минуты на самопрезентацию.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я Филимонов Иван Романович, являюсь членом социалистической политической партии «Справедливая Россия», а также являюсь депутатом города Суржа 5-го созыва. И иду в кандидаты в депутаты Государственной Думы по 81-му округу. Мне на сегодняшний день 30 лет. Родился я в городе Брянск. Учился в средней школе номер 53 до 11 класса, с 1 по 11. Высшее образование получал в финансовом университете при правительстве Российской Федерации в городе Москва. Получил диплом по направлению государственного муниципального управления. С 2014 года являюсь индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли. Под моим руководством находится автономная некоммерческая организация «Новая баскетбольная лига», которую мы организовали более года назад для организации спортивных мероприятий, которые проводятся с детками, со взрослыми мужчинами и работа с молодежью. В 2016 году я женился и к настоящему времени воспитываю 2 сыновей. Спасибо большое.
1: Это было знакомство с кандидатами, а сейчас мы приступаем к следующему формату нашего открытого микрофона. Это рассуждение. И вопрос звучит так. Какие программы и проекты по созданию комфортной среды и повышению качества жизни брянцев дают наибольший эффект? Что реально работает, какие проекты нужно развивать и масштабировать? У каждого будет 5 минут, и первый высказывается на этот счет Сергей Павлович.
2: Уважаемые радиослушатели, я вот прежде чем ответить на вопрос, хочу, конечно, определить, что определяет качество жизни человека прежде всего. Ведь оно складывается из вполне конкретных вещей. На первое место я бы поставил прежде всего безопасность, учитывая наш регион. Далее, благоустроенный двор. Конечно, мы, когда просыпаешься утром, ты хочешь видеть чистую площадку, хочешь видеть хорошую инфраструктуру, возможность заниматься спортом, возможность заботиться о своем здоровье. Это очень важно. Далее, это честные тарифы ЖКХ. И не важно даже, сколько ты платишь. Дело в том, что я хочу знать до копейки, за что я плачу, какие услуги мне предоставляются и как они предоставляются. На это, я думаю, имеют право все жители нашего региона. Далее, конечно же, наличие инфраструктуры. Именно главная проблема в том, что молодежь, чтобы осталась в нашем регионе, нужна развитая инфраструктура, подобная другим городам-миллионникам. Я не говорю о Москве, Санкт-Петербурге, это может быть Нижний Новгород. Ну и самое главное, вот во главе угла, наверное, я хочу поставить уверенность, что завтра у тебя будет работа, а у твоего ребенка будущее. Вот это очень и очень важно. Теперь, какие проекты по созданию комфортной среды дают наибольший эффект? Я отвечу кратко. Те, где власть советуется с людьми, а не решает за них. А вот что реально работает, я тоже могу перечислить. Во-первых, это инициативное бюджетирование, когда жители сами определяют, какой сквер или площадку отремонтировать первым. Да, сейчас есть такие проекты, и в госуслугах можно их найти, но они спускаются сверху. Когда я выбираю за какую-то площадку, где, собственно, не живу. Так вот, мы хотим эту практику масштабировать. Мы в партии «Новые люди» настаиваем, чтобы люди в своих дворах должны напрямую управлять процессом благоустройства. Чиновники не должны спускать сверху проекты. Жители должны сами решать, что нужнее – ландшафтный там, парк, стадион или парковка. Вот это очень важный момент. Вторая острая проблема комфортной среды – это сфера ЖКХ, о которой я говорил. Жители Брянщины годами сталкиваются с коммунальными проблемами и, главное, непрозрачными тарифами. Наш проект – проведение масштабного независимого аудита тарифов ЖКХ, когда каждая копейка квитанции должна быть обоснована. Мы сделаем расходы коммунальных служб открытыми и понятными каждому. И также комфортный город невозможен, конечно же, без сильной экономики. Нельзя строить сильный регион на технологиях прошлого века. Реальный эффект дадут только те проекты, которые связывают и модернизацию производства с ростом доходов людей. Мы конкретно будем добиваться выделения федеральных субсидий для брянских заводов на покупку современных станков и оборудований. Но, трижды скажу «но», под строгое юридическое обязательство собственников. Вы получили господдержку, значит, обязаны повысить реальную зарплату рабочих. Для наших аграриев мы также подготовили инициативу. Это платформа «Единый бренд, сделан в Брянске». Это проект онлайн-площадки, которая позволит местным производителям напрямую поставлять продукцию в торговой сети и на крупнейшие маркетплейсы без посредников и лишних наценок. Это важно. И, наконец, комфортная среда на Брянщине – это, конечно, наша безопасность. Наш штаб уже предлагает масштабировать по всей области бесплатные курсы цифровой гигиены для защиты детей и пенсионеров от телефонных мошенников. А вот для наших приграничных районов мы будем требовать прямого федерального финансирования на решение конкретных проблем. Ну, одна из таких проблем – защитное бронирование стекол школьного и общественного транспорта. Пускай вот это бронирование спасет хотя бы одну жизнь, тогда этот проект, я думаю, будет достоин для того, чтобы его реализовать. Дело в том, что комфорт начинается именно с безопасности наших близких. Спасибо.
1: Прекрасно, уложились в 5 минут, и следующий у нас выступает с таким же вопросом. Титов Руслан Валерьевич.
3: Давайте будем честными. Невозможно построить новое, не опираясь на уже сделанное. Я уважаю труд предыдущих команд, поэтому давайте разберемся, что уже было сделано для комфортной среды и где мы можем предложить перейти от галочек к реальным изменениям. В Брянской области по программе формирования комфортной городской среды она входит в нацпроект «Жилье и городская среда». А с 2025 года продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реализовали много проектов, и массовых, таких как дворы, скверы, и масштабных, которые победили во всероссийских конкурсах. Что уже сделано? В Жуковке комплексное благоустройство, улица Почтовая, городской парк. В Карачеве благоустройство центральной площади и пешеходной части. В Сураже благоустройство городского парка, в Стародубе благоустройство сквера, Клинцы, Дядьково. Что еще важно? Важный принцип программы должно быть вовлечение жителей. Территории для благоустройства часто выбирают через рейтинговые голосования, но на этапах проектирования должны учитываться пожелания людей. Да, мы в ЛДПР с активистами сами не раз участвовали в голосованиях на госуслугах за тот или иной проект. Но нужно в первую очередь обращаться к гражданам. Да, работа проделана колоссальная, но я не буду хлопать в ладоши там, где работа не завершена. Обязательно необходимо участвовать в федеральных, национальных проектах. Это масштабные госпрограммы, которые направлены на решение ключевых социально-экономических задач развития России. Это основной инструмент для реализации национальных целей, определенных президентом России. В области работает механизм инициативного бюджетирования, вот сейчас коллега сказал. Цель этого проекта – вовлечь людей в решение местных вопросов, помочь выбрать приоритеты в расходовании бюджета и усилить общественный контроль. Средства, которые выделяются, конечно, пора увеличивать. Инфляцию никто не отменял. Сумма средств этих в инициативном бюджетировании, она сельским поселениям не более 1 миллиона рублей. Для остальных муниципалитетов, это большие города и крупные села, не более 2,5 миллионов рублей. Конечно, необходимо повышать суммы для выделения этой программы. Да, в настоящее время расходы бюджетов сокращаются по понятным причинам, но победа будет за нами. Необходимо привлекать также инвестиции от частного бизнеса, реализовывать совместные программы. У нас в ЛДПР есть много предложений реализации программ комфортной городской среды. Что еще можно развивать в Брянске, Брянской области? Сделать центром притяжения набережную и Десну. Брянск стоит на реке, но мы отвернулись от нее. Нам нужно не просто поставить лавочки, а сделать круглогодичный парк вдоль Десны. Кто-то в свое время из депутатов обещал почистить русло Десны, но до сих пор ничего не сделано. Это облагородить велодорожки, деревянные пирсы для рыбаков и прогулок, прокат сапов и лодок. И главное, связать пешеходными мостами левый и правый берег, чтобы это стало единым прогулочным маршрутом. Мы должны превратить Брянск в город, где хочется оставаться и жить. Также есть предложение «Зеленый каркас города». Это в Брянске заметно, что зеленых зон не хватает, особенно в новых жилых районах. Имеет смысл системно подходить к формированию зеленого каркаса, выявлять территории, пригодные для новых парков или скверов, и связывать уже существующие зеленые зоны в единую сеть. Отдельно стоит проработать санитарно-защитные зоны предприятий. Иногда их можно не просто облагородить, а превратить в полезные рекреационные пространства. Доступность для всех. Важно продолжать делать среду по-настоящему инклюзивной, расширять сеть пандусов, тактильной плитки, звуковых сигналов на пешеходах, чтобы комфортно было и маломобильным гражданам, и семьям с детьми. Недостаточно просто положить плитку, нужно продумать, как люди будут использовать территорию. Например, в парках добавлять зоны для разных активностей, тихие уголки для отдыха, площадки для воркаута, зоны для выгула собак, места для проведения локальных фестивалей. В скверах информационные стенды, арт-объекты, связанные с историей места. Также развивать умные решения. Уже есть примеры, вроде умных спортивных площадок с QR-кодами, доступными к тренировочным программам. Можно масштабировать этот опыт, внедрять системы умного освещения. В Брянской области богатый культурный код. Можно развивать проекты, которые делают историю частью повседневной жизни.
1: Все. Ага, как раз ваше время и закончилось. Для тех, кто только что подключился, я напоминаю, у нас предвыборный блок. Мы предоставляем кандидатам время для совместного агитационного мероприятия. И сейчас настало время Филимонова Ивана Романовича ответить на такой же вопрос про программы и проекты по созданию комфортной городской среды и повышению качества жизни брянцев. Ваши 5 минут также начались.
4: Первым делом хотелось бы сказать о том, что национальный проект благоустройства комфортной среды, насколько я помню, могу быть не точен, прошу прощения, но начал реализовываться с 2017 года. И именно с этого года началось масштабное облагораживание больших парков города и области, скверов и памятных мест, за что, конечно, спасибо. С 2017 года действительно парки преобразились. При этом хотелось бы еще поблагодарить застройщиков жилых объектов в Брянске, которые задумываются, во-первых, о детских площадках, о комфортной среде во дворе дома, чтобы люди жили комфортно и радовались своему двору, а не о деньгах для жителей нашего региона. Но большинство старых построек все же преобладает в Брянске и Брянской области и требует более внимательного подхода в капитальном ремонте, возделении и освещении придомовых территорий и детских площадок. Давайте честно, хорошее освещение убивает страх перед темным двором лучше любой охраны. В Брянской области за создание комфортной среды и повышение качества жизни в первую очередь отвечает региональный проект формирования комфортной городской среды. Он входит

0: фонда являются пенсионерами и не могут должным образом подать заявку на участие. Боятся подписывать документы, если собрание проходит в заочной форме. Нужно сделать механизм упрощенного создания инициативной группы и подачи заявки на участие в данной программе. Поэтому предлагаю активно вовлекать местных жителей в проектирование зон отдыха, придомовых территорий, озеленения и так далее. Тогда люди перестанут ломать то, что построено с душой и с учетом их мнения. Также хотелось отметить, что создание новых объектов не снимает ответственности за проекты, созданные условно хотя бы год назад, не будем говорить уже о 2017 году, когда этот проект начинался. Плитка дыбом, сломанная качель, исправлять нужно сразу, а не ждать год бюджетного цикла. Каждый из нас должен быть уверен в завтрашнем дне. Поэтому, в принципе, спасибо. На этом все.
1: Ага, хорошо. И в связи с тем, что у нас появилось дополнительное время, почему бы нам не обсудить и следующий вопрос нашего открытого микрофона. Как вы считаете, какие федеральные программы нужны Брянской области? И о привлечении каких идей в регион вы будете решать в Госдуме? В первую очередь у каждого будет на ответ 2,5 минуты. И согласно жеребьевке, первый отвечает Новиков Сергей Павлович.
2: Спасибо. Что касается как раз-таки федеральных проектов. Дело в том, что мы с командой разработали целый брянский манифест, который состоит из 6 простых шагов нашей предвыборной кампании. Так вот, этот манифест, я бы назвал его «Инженерный пакт Брянской области». Так вот, там ряд положений как раз соответствуют те федеральные инициативы, которые хотели бы мы видеть вот в рамках нашего региона. Одна из инициатив заключается в том, как заставить, оставить талантливую молодежь у нас в регионе. Дело в том, что наша цель как раз-таки, чтобы именно молодые развивали наш регион и в дальнейшем обеспечивали ту комфортную среду. Так вот, наша цель – закрепить законодательно систему контрактов студент-вуз-предприятие, пилотный проект, который мы уже реализуем на базе вуза вот в течение 3 лет. И хотели бы эту инициативу масштабировать, чтобы гарантировать выпускникам рабочие места, а заводам молодых инженеров. Во-вторых, мы за понятные истины. То есть мы обязаны дать молодежи стимул работать на родной земле. Поэтому мы предлагаем на федеральном уровне и будем добиваться обнуление НДФЛ для молодых специалистов первые 3 года карьеры, а также налоговые каникулы для стартапов и запуска льготной ипотеки под 3% для нашего региона. Далее, мы за комфортный город и народный контроль. Об этом я уже говорил, что необходимо, чтобы все тарифы были прозрачными. Что касается федеральных инициатив, мы считаем, что сила страны в таких регионах, именно как Брянская область, а не в кабинетах, ну, грубо говоря, Садового кольца. Мы ставим целью изменить межбюджетные отношения, чтобы 50% налогов предприятий оставалось дома на развитие инфраструктуры. Я считаю, это хорошая инвестиция в данном случае в регион. То есть мы будем требовать пакета федеральных льгот. Спасибо.
1: Да, прекрасно уложились. И следующим на тот же самый вопрос отвечает Титов Руслан Валерьевич. Ваши 2,5 минуты. Также пошли.
3: Брянск – это не вся область. Успешные практики, как в Стародубе, Трубчевске, Новозыбке, Дядьков, Клинцах, стоит распространять. Участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов, создание комфортной городской среды. Это дает дополнительные гранты и уникальные проекты. Ключевой фактор успеха – это участие самих горожан. Стоит развивать механизмы, которые люди не только голосовали за объекты, но и предлагали идеи, участвовали в проектировании. Это повышает вовлеченность и гарантирует, что пространство будет действительно нужным. Часто благоустройство сводится к замене асфальта. Имеет смысл подходить к дворовым территориям системно, совмещать ремонт проездов с созданием безопасных и современных детских и спортивных зон, обустройство мест для отдыха взрослых, грамотной организации парковочных пространств. Как двигаться дальше? Я бы рекомендовал начать с аудита, собрать данные о том, какие пространства

0: пространства наиболее востребованные? Какие есть болевые точки? Например, нехватка освещения в отдельных районах. Какие инициативы уже есть у жителей и НКО? На основе этого можно формировать долгосрочную стратегию. Видите ли, в чем проблема? Мы благоустраиваем дворы и пространство ковровым методом, но зачастую это делается формально. Поставили лавочки, положили плитку и забыли. Я предлагаю не просто продолжать, а перезагрузить систему, ведь Россия больше, чем Москва. Комфортная среда – это тишина и чистота. Необходимо срочно регулировать работу регионального оператора по обращению с ТКО, чтобы приезжали не по жалобам, а по графику и убирали стихийные свалки у контейнерных площадок. Пересмотреть график работы шумных объектов в жилых кварталах. Комфортная среда – это когда вечером хочется выйти на улицу, а не прятаться за закрытыми окнами. Уважаемые радиослушатели, Брянская область – это не просто точка на карте, это наша родина. Место, где живут наши семьи, где растут наши дети. Здесь мы родились, здесь мы работаем, и мы, как никто другой, чувствуем боль и проблемы нашего региона. Мы в ЛДПР привыкли не давать пустых обещаний. Мы предлагаем конкретный план действий, основанный на реальных запросах жителей, а не на отчетах в высоких кабинетах. Приходите на выборы, голосуйте, поддерживайте ЛДПР, меня, Титова Руслана. Выбери ЛДПР, спаси Россию.
1: Да, понятно, что тема довольно-таки живая, и об этом можно разговаривать вечно, но существует регламент и эти самые 2,5 минуты. А я напомню вопрос. Сейчас мы разговариваем о том, какие федеральные программы нужны Брянской области и о привлечении каких идей в регион. Вы будете решать вопросы в Госдуме. В первую очередь и у нас еще не высказался Филимонов Иван Романович, и ваши 2,5 минуты также пошли.
2: Уважаемые слушатели, новый стандарт двора многоквартирного дома – это одна из сути программы. Уйти от разрозненного благоустройства. Отремонтировали асфальт, поставили лавочку. К системному обновлению всего жизненного цикла многоквартирного дома и его территории. Сегодня федеральное финансирование существует, но оно разорвано. Капремонт фасада идет по одной программе, замена лифтов – по другой, а благоустройство двора – по третьей. Из-за этого дом может получить новый фасад, но разбитый двор или наоборот. Новая программа предлагает единый контракт на дом и двор, чтобы жители видели комплексный результат, а не отдельные точечные работы. Что хотелось бы сказать, также люди живут в новом доме, платят одну сумму по ЖКХ, живут в старом ветхом доме, платят другую и больше, чем в новом. Вот эти все стандарты нужно как-то обсудить и сделать для людей комфортные условия для проживания, чтобы люди платили и знали, за что платили. Капремонт, значит, капремонт. Дворы новые, значит, дворы. Чтобы асфальт клался, чтобы везде были детские площадки, чтобы был порядок. Поэтому мы предлагаем коммуницировать людям и ЖКХ, и также государству. Спасибо.
1: И у вас все правильно, я понимаю?
2: Да.
1: Да. А у нас на всех осталось еще по 3 минуты, и хочу напомнить для слушателей, что выборы у нас пройдут 18, 19 и 20 сентября, и каждый кандидат сейчас обратится с определенными словами, с призывом прийти на выборы, и именно почему нужно проголосовать именно за конкретного человека. Первый у нас... С этими словами обращается Новиков Сергей Павлович. Вам слово. Ваши 3 минуты начались.
3: Спасибо. Дорогие земляки, жители Брянска, Клинцов, Новозыбково, Карачева, Навли, Выгонича, Трубчевска, Брасова, Суземки, Комарича, Севска, Погара, Климова, Злынки и всех наших малых городов и поселков. Я надеюсь, перечислил все крупные районные центры избирательного округа. Я перечислил это не зря. Дело в том, что сила нашей страны именно в таких регионах, как Брянская область. Мы ставим цель изменить межбюджетные отношения так, чтобы налоги оставались у нас дома, на брянской земле, и шли на развитие наших районов, на ремонт наших дорог, больниц и школ. Выборы в Государственную Думу – это не просто голосование за партийные списки. Это выбор пути, по которому пойдет наша Брянская область в ближайшие 5 лет. Мы можем оставить все как есть. Слушать благостные доклады, смотреть, как уезжает молодежь, платить по растущим квитанциям ЖКХ, а можем выбрать развитие. Технологии и уважение к человеку. Так вот, я иду в Государственную Думу, чтобы стать вашим голосом, чтобы защитить интересы каждого брянского рабочего, инженера, учителя, предпринимателя, преподавателя, в конце концов. Я знаю, какие есть проблемы в моей профессиональной деятельности. Но самое главное, что я знаю, как решить проблему кадров. Как поддержать производство и как вернуть справедливость в коммунальную сферу. Поэтому, если вы дадите шанс принести пользу брянской земле, мы сделаем это быстро. Даже если я не выиграю выборы, я продолжу борьбу за будущее нашего региона. Все решает именно ваш голос. Давайте защитим будущее нашей брянщины. И предлагаю голосовать за новое решение, за партию «Новые люди». Спасибо за внимание и, надеюсь, понимание.
1: У вас тоже все правильно. Тогда слово предоставляется Титову Руслану Валерьевичу с обращением к избирателям.
0: Уважаемые радиослушатели, я Титов Руслан Валерьевич, кандидат в депутаты Государственной Думы по 81-му одномандатному округу. Брянская область – это не просто точка на карте, это наша родина, место, где живут наши семьи, где растут наши дети. Мы здесь родились, мы здесь работаем, и мы, как никто другой, чувствуем боль и проблемы нашего региона. Мы в ЛДПР не привыкли давать пустых обещаний, мы предлагаем конкретный план действий, основанный на реальных запросах жителей, а не на отчетах из высоких кабинетов. Приглашаю вас на выборы, приходите, голосуйте, участвуйте, важен каждый голос. Поддержите ЛДПР, поддержите меня, Титова Руслана, выбери ЛДПР, спаси Россию. Спасибо.
1: И завершает нашу программу со своим обращением к избирателям Филимонов Иван Романович.
2: Дорогие земляки, уважаемые друзья, слушатели, я хотел бы поблагодарить за уделенное время сказать слово «3-2 радио» и сказать слова. Каждый из нас должен быть уверен в завтрашнем дне, получать достойную заработную плату, качественную и бесплатную медицину, образование. Уверен, именно от вас с нами зависит наше будущее. Как мы сможем его построить, таким оно и будет. Дорогие земляки, 18, 19, 20 сентября пройдут выборы депутатов в Государственную Думу. Каждый из вас имеет право и возможность поддержать того кандидата, которому вы доверяете. Я тот кандидат, который действительно знает проблемы молодежи, потому что я еще молод, мне 30 лет. Будем стараться развивать молодежь, поддерживать и продвигать. Мне не безразлично, прошу прощения, будущее брянщины. Я искренне готов трудиться на развитие региона, отстаивать интересы в Государственной Думе нашего родного края. И так как я член партии «Справедливая Россия», с моим молодым и свежим взглядом на справедливость, вместе мы сможем сделать нашу страну справедливой. Голосуйте 18, 19, 20 сентября. Всем спасибо.
1: Большое спасибо, что в своем плотном графике нашли время, чтобы прийти на 3-2 радио. Большое спасибо, что рассказали о своих планах на ближайшее будущее. А мне остается только попрощаться. Меня зовут Антон Запорожец. Вы слушали предвыборный блок на 3-2 радио. И предлагаю далеко не уходить, ведь у нас, как и от классики отечественного рока, так и о зарубежном тоже не забываем. Всем всего хорошего. Оставайтесь на 87.9 FM.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник, семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
10: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
11: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
12: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
13: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: города. 3-2 радио. В Брянске 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянской области, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль брянского субъекта федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. При этом федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно поддержка осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянского региона. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается различная государственная поддержка. Это и налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. В Брянской области продолжается масштабное обновление опорной сети дорог. В нее входит трасса Брянск-Смоленск-Бежец. Ее капитальное обновление завершено. Это позволило оптимизировать время пути на одном из ключевых въездов в областной центр со стороны Смоленска. Параллельно дорожные службы работают на трассе Брянск-Дядьково, границы Калужской области. На финишную прямую вышел капитальный ремонт участка трассы от поселка Любахна до границы.
3: Ежегодно каждому пенсионеру. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Это была политическая реклама.
5: Реклама.
6: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
8: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
9: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иперазанов» ОВЭ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: «Сила России в единстве народов». По таким названиям прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
3: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь два радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов потребление топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное правило распространяется аккуратно на них. По данным МВД, в России в настоящее время действует порядка 7 тысяч автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории Б количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики. Даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать онлайн-платформы для теоретической подготовки, на которых осуществляется мониторинг посещаемости, ну и, разумеется, успеваемости учащихся. Если ранее госавтоинспекция неохотно одобряла дистанционные технологии, то теперь проблем с их внедрением, ну, по идее, возникнуть не должно. Программа обучения стала более современной. В курс были добавлены темы, касающиеся рискованного вождения, правил взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а ведь их помимо самокатов еще ой-ой-ой сколько. Еще одним нововведением является возможность обучения для получения прав категории С, Д и Б для таксистов. Причем не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как, например, таксопарки или транспортные компании. Кроме того, произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории Д и Е. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.

Это пульс. Это страсть. Страсть.

0: Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Паразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск». И получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я не буду думать замечательного.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: «Сила России в единстве народов». По таким названиям прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
2: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
3: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-048.
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
13: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянской области, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль Брянского субъекта Федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. При этом федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно поддержка осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянского региона. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается различная государственная поддержка. Это и налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до без малого 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, география Брянской области – благоприятная территория для возделывания данной культуры, славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а только растут. В структуре посевной почти половина площадей занята именно картофелями и приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность носят также и частники, на долю которых приходится более 28% от общего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. В Брянской области продолжается масштабное обновление опорной сети дорог. В нее входит трасса Брянск-Смоленск-Бежица. Ее капитальное обновление завершено. Это позволило оптимизировать время в пути на одном из ключевых въездов в областной центр со стороны Смоленска. Параллельно дорожные службы работают на трассе Брянск-Дядьково, границы Калужской области. На финишную прямую вышел капитальный ремонт участка трассы от поселка Любахна до границы с соседним регионом. Также обновляются участки дорог Брянск-Новозыбков-Погар, имеющие стратегическое значение для транспортного сообщения с Республикой Беларусь. Комплексный ремонт включает укладку современного асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство примыканий. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность специализированной дорожной техники. Кроме того, предстоит проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения Брянщины субсидий, которые регулярно выдаются федеральным центром. Ограничение движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время поступают многочисленные обращения брянцев по данному вопросу. Глава региона отметил, это в первую очередь обеспечение безопасности в условиях атак беспилотников, а также соблюдение режима тишины в жилых зонах и снижение аварийности на дорогах. Руководитель области указал, правовые механизмы предстоит урегулировать совместно с силовыми ведомствами. В частности, рассматривается возможность ограничения движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время с 22 часов до 6 утра. Запрет касается всех дорог, как городских, так и проселочных. Такие ограничения, кстати, уже действуют в других приграничных с Украиной регионах, например, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму. Завтра днем погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики прогнозируют около 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Главный педсовет года. Брянские педагоги подводят итоги и ставят задачи на новый учебный год. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: «Сила России в единстве народов». По таким названиям прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Есименко.
4: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница», Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
11: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: А пока вы многие возвращаетесь домой, программа «Студия 98» возвращается из отпуска. До ее возвращения остается 45 минут. Предположим, что она где-то уже вот на мясокомбинате заезжает в наш город и как раз к 19 часам окажется на кургане.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Главный педсовет года. Брянские педагоги подводят итоги и ставят задачи на новый учебный год. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: «Сила России в единстве народов». По таким названиям прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Есипенко.
4: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: вечера.
1: Слышите, как рукоплещут люди, как они кричат?
2: Как они счастливы, что мы снова в эфире.
1: Думаете, они на концерте Металлики так рады? Нет,
2: нет. Нет, конечно же, рады нам, что снова вторник, последний вторник лета, и студия 98 возвращается.
1: Этот выпуск скорее вышел, вопреки, нас собрал Стас Пичагузов просто, чтобы показать, как это красиво.
2: Конечно.
1: И
2: снова
1: если
2: куча камер.
1: Если вы любите подсматривать, группа 3-2 радио ВКонтакте, там уже активна видеотрансляция, и мы сегодня будем крутить винил, ставить музыку преимущественно сомнительную.
2: А
1: и...
2: почему у нас Металлика в начале?
1: А можно после Металлики будет этот момент рассказать. Самое главное, что длительность данной композиции 6 минут 37 секунд.
2: Любим.
1: Такое
2: по радио.
1: И все еще и в лайв-версии.
2: Да.
1: Если вы переживаете, что у вас плохая музыка в автомобиле или где-то еще, не переживайте. То, что мы ставим,
2: мы стараемся.
1: Да, оно принципиально подходит под любой тип акустики.
2: Да, студия 98 на 3.2 радио. Поехали! Поехали!

0: Прекрасное начало. Прекрасное начало.
1: И расскажи, Антон, почему Металлика все-таки с таким шедевром?
0: Слушай, у нас-то в целом какая история? У нас программа про одних и тех же исполнителей. Я про Металлику, ты про Басту, то есть...
1: Не надо, Баста иногда там был.
0: Если люди...
1: Вернется потом.
0: Если люди думают, что у нас там в новом сезоне что-то появилось, типа нового оформления или... Какие-то новые фишечки.
1: Нет,
0: все стабильно. Если люди думают, что мы отдохнули за это лето, тоже нет, как бы...
1: Сомнительный отдых, согласен.
0: Да, поэтому мы просто вернулись, этого уже достаточно. Металлика прозвучала не просто так, у них именно 25 августа этого месяца, но только в 88 году вышел альбом. Да простит меня преподаватель английского Ольга Яковлевна, которая в шараге там вела у меня этот самый язык. And Justice for All. Выговорил. Угу. А рот у меня уже устал сегодня.
1: Оксфордский акцент.
0: Естественно, да. Альбом классный, и у них был переиздание этого альбома, и в второй диск, там вот эта лайвая версия была. То есть это прям открывашка альбома, только в лайве. У нас он прозвучал из Сиэтла 89-го года, то есть...
1: Давно.
0: Зашли. Зашли нормально. Да. И мы сегодня постараемся рассказать, как мы, например, провели это лето. Что у нас было хорошего, что у нас не было хорошего, о чем мы мечтаем.
1: Мечтаем отдохнуть. Просто вот отдохнуть. Вот у меня вторая неделя отпуска на основной работе, я еще не отдохнул.
0: Видимо...
1: Я постоянно в каком-то движении.
0: Страдания. Где-то. Зато не скучно, потому что те, кто не в движении, как правило, спиваются. А вы же не такой, Алексей?
1: Вообще ни капельки, да. Я вот сегодня приехал в 5:00 утра, например, из Подмосковья.
0: Жажда приключений, путешествий — это, да, конечно же, классно, но реклама не ждет, поэтому, наверное, немножко на нее прервемся и начнем протирать...
1: Уже протерли, поэтому просто ждем рекламу, чтобы выйти с пластинкой в эфир.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Главный педсовет года. Брянские педагоги подводят итоги и ставят задачи на новый учебный год. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
4: «Сила России в единстве народов». Под таким названием прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Есипенко.
6: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
8: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. В связи с открытием нового производство на предприятие ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: С праздником, любимый город!
1: Конечно, это же праздник.
13: 3-2 радио.
1: Что студия 98 вернулась.
0: Естественно.
1: Это праздник, да.
0: Естественно. Город празднует.
1: Кстати, микрофоны нормально.
0: Большинство слушателей даже не знают, наверное, что это за у нас такая программа. Рассказываем. Рассказываем. Но двумя словами не рассказать.
1: Давай тремя.
0: А можно. Местечковая шляпа. У нас, в принципе,
1: на 3-2 радио.
0: На 3-2 радио,
1: только
0: да.
1: Только мы ее назвали по-другому, студия 98.
0: Вот, ну, нам слушатели в свое время помогли. Чем мы тут занимаемся? Во-первых, ну, мы приезжаем сюда и рассказываем, как мы потратили последние деньги на виниловые издания различные. Да. То есть,
1: Я еще за свои предыдущие в прошлом сезоне не расплатился, поэтому новых не привез в этот сезон.
0: Да. Далее мы скачиваем все, что не можем поставить в обычное время. И
1: из всяких мутных хостингов.
0: Да, если мы думали, что будем крутить только лайвы, то лайвы у нас закончились в том году. Но мы стараемся.
1: Мы просто психанули почему-то. И,
0: да, ну...
1: и кассеты какие-то включали. Да, в общем, включаем.
0: Я скачал кассет и до сих пор в студийных историях. Ну, именно тех кассет, которые по радио, скорее всего, вряд ли заиграют. И зато они могут оказаться у вас в фонотеке. Потому что это мы, гуляя по улице, думаем, что все здоровые вокруг. А мы-то знаем,
1: подожди,
0: что...
1: Подожди, гуляя по улице, вообще перестаешь так думать.
0: А, да?
1: Ты не там гуляешь, видимо. Я знаю места, я тебе расскажу.
0: Хорошо. Ну вот в автомобилях, да, порой тоже удивляется, как человеку, в принципе, выдали водительское удостоверение.
1: Слушай, я за это лето просто... И вот, ну, это... Я сейчас выбираю слова, в общем, не могу нормальных слов найти. Друзья, ну когда же, наконец-таки, мы все научимся правильно передвигаться по перекресткам с круговым движением?
0: А давай научим.
1: Это боль, давай просто боль. Ну, левый ряд, ну прекратите вы съезжать просто на перерез всем.
0: Самый левый ряд?
1: Самый левый ряд, просто такое, там да. Рак мозга у людей случается. Куда они щемят? Я не знаю, права, что ли, начали продавать на Озоне? Или где-то еще?
0: Сувенирные. Точно. Сувенирные, да.
1: Просто это все чаще и чаще это встречается, к сожалению. Друзья, давайте вести себя прилично на дорогах и уважать друг
0: ведь
1: друга.
0: Ведь культура на дорогах начинается
1: еще,
0: с нас.
1: Да, а еще давайте уважать себя в очередях за бензином. Уважать друг друга. Это ужас, конечно.
0: А и у нас уже и там конфликты бывают, да?
1: Бывают, да.
0: Но, быть может, еще бывает что-то хорошее. Вдруг нас сейчас слушают люди в очередях с бензином. Давайте знакомиться. Да. Давайте знакомиться.
1: Друзья, запасайтесь терпением.
0: И бензином.
1: Что ж поделать, сейчас время такое, нужно набраться терпения.
0: В целом он есть, по информации он есть.
1: Бывает, появляется, да, в принципе, возможно, нужно какое-то время потратить, да, есть небольшой дискомфорт, но это не так критично.
0: Да, рассказывайте, чем занимаетесь в нашей группе ВКонтакте, под онлайн-трансляцией, можно в личные сообщения писать. Тут вот сегодня Кристину мы не досчитались среди наших постоянных слушательниц.
1: Проблема, мы сейчас уйдем, да?
0: Ну, Стас предлагал свернуться вообще уже как бы...
1: Не только Стас, Алексей тоже, я слышал такое.
0: Ага. Ну, ждем, ладно, может, все-таки там тетрадки еще не все проверены.
1: Какие тетрадки август? С мая, что ли, проверяет?
0: А не просто нашим учителям в целом.
1: Согласен.
0: Как бы это... Да. Ну, ладно, давай теперь про пластинки. Итак. У нас, наконец-то, не румынский...
1: Не ГДРовский,
0: не апрелевский.
1: И не апрелевский вот из откуда? Из Армении, да?
0: И Узбекистан, Ташкент. Ташкент, да.
1: Вот. У нас вообще made in Япония.
0: Жапан. Да, я самый. Буквально на выходных случайно доехал.
1: 45-я скорость пластинки, что редкость.
0: Да, до города Воронеж, и я товарищей озадачил. Говорю, давай прокатите меня по всем злачным местам, где у вас торгуют винилом. И первый магазин, наверное, называется...
1: А конверт сейчас в кадре, в ВК-трансляции. Можно подсмотреть, что это...
0: Очень интересный ракурс, Алексей. Прям все видно настолько, что...
14: Подождите, вот, все, я нашел камеру. Вот, все, вот он, да.
0: Да,
1: и я нашел камеру.
0: По-моему, называется то ли «Мир винила»,
1: просто,
0: то ли
1: еще что-то. У нас сейчас трансляция, в которой 6 камер. Стас, как всегда, наколдовал с камерами.
0: Колдун шибенецкий.
1: Тяжело найти камеру, которая тебя сейчас снимает.
0: Так вот, я хочу очень хорошие, добрые слова рассказать про магазин в Воронеже, потому что обо всех других торгашах винилом в Воронеже я буду говорить плохо. А тут прям... хорошо, хочется сказать. Во-первых, там работает человек на хорошем вайбе, потому что магазин открывался с 12 часов.
1: Нормально,
0: в, да. В субботу я был.
1: Отдыхает.
0: Человек, да. Отдохнувший был.
1: Да. Набравшийся сил.
0: Спросил там первый раз, не первый, рассказал, где что лежит, а потом мы с ним заобщались, и оказывается, представляешь, какая эпидемия накрыла мир?
1: В плане
0: того, что, оказывается, Китай сейчас штампует контрафактный винил на Россию.
1: А контрафактный из зарубежных изданий?
0: Да, то есть захотел ты, как всегда, послушать Лану Дель Рей.
1: Угу.
0: Или там, ну, купить для начала. То есть там оригинал стоит 1007.
1: И тут Алиэкспресс тебе в помощь, да?
0: А другой маркетплейс, по нему тоже вот начали работать, синенький такой. И ты заходишь туда, смотришь, прям дешевле. Дешевле, хорошо, все там есть. Причем там бывают такие обложки, которые даже не существовало.
1: Но доставка долгая с растаможкой, да?
0: Да, но есть нюансик такой небольшой. Оказывается, Китай понял, что в России типа начали любить пилить винил на пьезопроигрывателях, на этих пьезоиглах. И таким образом...
1: Ну, вот секрет успеха китайской экономики.
0: Да,
1: быстро схватывают.
0: Они что угодно. Причем они могут еще официально штамповать днем, а ночью чуть-чуть в стороночку работать.
1: Так, между прочим, ценник есть на пластинке, кстати, на которую ты притащил.
0: Так, давай калькулятор шаурмы открываем. Сколько это?
1: Не, давай ты потом в шаурму переводи. 1,4 иены.
0: А, я просто в рублях платил.
1: Все, залип. В шаурмячку не перевести.
0: Иены, да.
1: Toshiba Эми.
0: Слушай, вот эта вот наклейка, это, по-моему, реклама кассеты другого что-то альбома.
1: Aurex, Made in Japan. И дальше непереводимое все на местном диалекте. В общем,
0: давай скажем навлинским английским языком. Это группа Культуре Клуб.
1: Культур Клаб, да.
0: Не, ну Culture тогда уже, если...
1: Culture Club.
0: Да.
1: The War Song.
0: И на этой пластинке
1: и много иероглифов.
0: Три композиции с одним и тем же названием.
1: Да, и мы решили просто с двух сторон всю пластинку.
0: Непонятно, покрутить. Насколько мы упоримся и реально открутим треков.
1: Первый трек реально долго длится, а я не знаю, куда я там поставил.
0: Вот. Это 45-ка.

0: А мне вот это звучание напомнило... Зачем ты меня выключаешь? Выключай пластинку. Мне это звучание напомнило, ну, конечно же, какой-то зарубежный фильм из 80-х, такой добродушный. Кстати, а вот эта пластинка выпущена-то в мой год рождения.
1: Вот непонятно, вот, то ли пластинка молодая, то ли ты старый.
0: Спасибо. 84-й год, если что. А еще немножечко...
1: Можешь номер телефона продиктовать и познакомиться с кем-нибудь.
0: Подожди, мы в прошлом сезоне... Я номер телефона диктовал, когда там свадьбы, юбилей и все прочее. Ладно, и немножко вот повеяло такой вот диснеевской русалочкой. Там Себастьян и полосатая рыба прям просятся. На ракушках играют.
1: Блин,
0: куда я пошел, да?
1: Не смотрел, у меня чешские Том и Джерри были.
0: Ты же родился после... Мне микрофон поломан. А ты же родился после того, как все это прошло уже.
1: Ну, наверное, да. Ну, да.
0: Так получается, я реально стар, как этот мир.
1: В общем... у нас сообщение появилось.
0: Наконец-то. Мы не думали, что в первый наш эфир появится интерактивчик. Кто нам пишет?
1: Кристина.
0: Не зря мы здесь сегодня собрались. Не зря.
1: Добрый вечер. Я сегодня не дне рождения. Мысленно и сердцем Кристина с нами.
0: Ну, слава богу. Все, Кристина, потом пересмотришь наш эфир и...
1: Ну, это и не лайк, то, чтобы, лайк, не то, чтобы обязательно да. пересматривать.
0: Обязательно.
1: Мы же
0: обязательно.
1: Через неделю тоже постараемся вернуться. Именинника, с днем рождения, там погулять хорошо.
0: Да.
1: И также, я смотрю, есть еще сообщение. Очень понравилась слушателю песня вообще. Но,
0: да?
1: В принципе, есть идея.
0: Слушай, нам тоже понравилось.
1: Конечно.
0: Но это
1: конечно.
0: Же сингл. Это же сингл. С двух сторон один и тот же трек.
1: Но
0: только
1: не,
0: в разных версиях.
1: Да. То есть мы два раза уже
0: подожди,
1: катанули.
0: Подожди, я пластинку перевернул, сейчас я конверт переверну. А я конверт перевернул, и снова это же песня, да? Это мы Шрик Микс. Шрик, не Шрек. Не Шрек, между прочим. Шрик Микс слушали.
1: И там реально мы...
0: И Japanese Микс слушали. А теперь Дэнс Микс нас ожидает.
1: И до этого докатились.
0: В общем, одна и та же песня, но в трех разных исполнениях. Кстати, я первые две не отличил. Вроде бы одно и то же все это вот...
1: Интересно.
0: Краб Себастьян, будет... рыбка полосатая, ракушки.
1: Какой третий трек будет? Давай попробуем.
0: Давай проверим и попытаемся найти отличия от предыдущих треков.

0: Это удивительно, но мы прослушали всю пластинку в первом часе. Прям всю, с двух сторон.
1: Ну да, это не первая 45-ка. По-моему, ребята из мойки привозили когда-то там 45-ки. Там тоже такие своеобразные были. Просто... Четвертый раз не поставим.
0: Да. Просто почему, да, вот... Почему именно всю прослушали? Потому что если бы слушали на 33-й, звучало бы по-другому, например. Можно продемонстрировать, как бы это звучало на 33-й скорости.
1: Давайте попробуем. Медлячок такой.
0: Слушай, лаунж из какой-то кофейни или еще какого-то подобного заведения.
1: А да? Учитывая, какой Стас эротический свет сегодня здесь сделал на студии 3-2 радио, mm-hmm. то как раз вот.
0: Ну да, кстати, меня в первый раз меня на студии здесь не выжигает сетчатку.
1: Регги прям, да?
0: Если что, это предыдущая песня, просто на 33-й скорости. А ты говорил, четвертый раз не поставим. Ха-ха. Итак, мы закончили с пластинкой из Японии.
1: Из рекламного отдела звонят. Рекламу хотят заказать.
0: Звонят?
1: Звонят.
0: Хорошо, что звонят. Тогда включай рекламу, после нее вернемся.
1: Естественно.
2: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Программа «Студия 98», второй сезон, первый выпуск.
0: Передача. Радиопередача тогда уже.
1: Информационно-музыкальная.
0: Развлекательно-познавательная.
1: Нечем не тебе ответить.
0: Сомнительно.
1: Мы очень много ностальгируем, как некоторые классики брянского телевидения. Давай вспомним, как мы завершили первый сезон.
0: Красиво на крыше.
1: Это было на крыше под Скорпионс на кассетную камеру. Закат. Пересматривал все лето, признавайся.
0: Вообще ни разу. Мне рассказывали про этот эфир. Вот я со стороны только о нем слышал.
1: Тяжело запомнился, да?
0: Он запомнился. Ну, мы-то были по ту сторону камеры, а мне рассказывали вот со стороны телевизора. Говорят, красиво, да. Да,
1: ну, только телевизор широкий, а закат квадратный, да? Да,
0: особенно в конце, говорят, красота была. Что за пауза? Нас сейчас отключат. Или отключат.
1: Я помню, демонтаж был тоже интересный.
0: Демонтаж был, да. Балкон, вот я всегда, мы камеры искали, собирали, которые курган показывали.
1: А, это я уже уехал.
0: Ты уехал, а мы пошли на балкон камеры демонтировать, да.
1: Ну, главное, что лифт работал, как говорится.
0: Слава богу. Ну вот, да.
1: Давай по музыке.
0: По музыке. Слушай, а вот, кстати, сегодня, вот мы же все это время, так и быть, перемотай там кассету. Все это время я Wallflowers включал несколько раз за прошлый сезон с одним и тем же треком.
1: Так.
0: One Headlight, что-то там, голова, фара. И все такое.
1: Так ее сейчас ставим?
0: Не, там, ну, Wallflowers, да. Оказывается, сегодня, но только много лет назад, 90, сейчас не вспомню, какой год.
1: Надо, ну, чувствуется уровень подготовленности.
0: Да, 90-е годы, но именно в эту дату группа Wallflowers дебютировала впервые с первым альбомом, первой песней. Между прочим, это сын
1: Якоб Дилан,
0: Дилан-младший, сын легендарного Боба Дилана. И вот он вышел тогда на сцену впервые. Ну, то есть не на сцену, а издал первый альбом, сингл. И вашему вниманию, не Wallflowers, кстати, а мы так и не обрезали вот это вступление, да? Ну, мы можем его смело заговорить. У нас интерактив, кстати, нам кто-то написал.
1: Какие виды сегодня шикарные у нас.
0: Какие виды? Закаты были в начале лета.
1: Рада снова видеть студию 98 в прямом эфире 3.2 радио. Ой. Очень скучала.
0: Спасибо, мы тоже рады, что мы собрались и вышли в эфир.
1: Главное, что именно в эфир, да. Но не простые сейчас деньки, я бы так сказал, чтобы доживать до вечера.
0: Да.
1: В общем, именно сегодня вышел альбом, вот этот, да?
0: Первый альбом группы Wallflowers. Собственно, дебют этой группы именно сегодня,

0: И я установил 92-й год. Дебют группы Wallflowers.
1: Мне просто после слов «я установил», я думал, так, а что за программное обеспечение?
0: Тот еще айтишник.
1: Мне тогда минус 3 годика было.
0: 92-й. Неплохое летоисчисление, минус 3. А мне было 6, 7, 8, 8. Вот.
1: 8.
0: Ну, у меня со сложением так вот история складывается.
1: У нас остается всего лишь 12 минут. И
0: мы приготовили целых 3 песни. Все, вписываемся.
1: Наконец-то это будет не лайв. Потому что в лайве это не...
0: Ты притащил не лайв?
1: Не лайв.
0: На первый наш эфир в новом сезоне?
1: Ну да, я готовился зато.
0: Видно.
1: Не, ну есть повод. В 98-м году, когда мне было 3 годика, Обзомби выпускает альбом Hellbilly Deluxe. Это не то чтобы заглавная тема, но я не знаком с данной композицией, но как я ее услышал там у себя в кабинете, заодно и весь этаж в целом нашего здания, я понял, что
0: неплохая акустика,
1: раз уж мы сегодня ведем эфир, то пусть и весь город удивится, и надо погромче.
0: Погромче. Ну, надо прям зомби.
1: Прям погромче, чтобы вас соседи любили, чтобы коллеги так по очереди
0: давай
1: любили,
0: узнаем,
1: чтобы
0: что за трек ты притащил
1: соседи
0: сегодня
1: по светофорам любили, чтобы вот, ну...
0: И людям в очереди за бензином было не скучно.
1: Миром должна править любовь под звучание данного трека.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: Главный педсовет года. Брянские педагоги подводят итоги и ставят задачи на новый учебный год. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
5: «Сила России в единстве народов». По таким названиям прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
6: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Исипенко.
7: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
8: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 30 августа в 16.00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16.00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-300-49-048.
8: Возрастное ограничение 0+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянской области, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль брянского субъекта федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. При этом федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно поддержка осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянского региона. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается различная государственная поддержка. Это и налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. В Брянской области продолжается масштабное обновление опорной сети дорог. В нее входит трасса Брянск-Смоленск-Бежица. Ее капитальное обновление завершено. Это позволило оптимизировать время в пути на одном из ключевых въездов в областной центр со стороны Смоленска. Параллельно дорожные службы работают на трассе Брянск-Дядьково, границы Калужской области. На финишную прямую вышел капитальный ремонт участка трассы от поселка Любахна до границы с соседним регионом. Также обновляются участки дорог Брянск-Новозыбков-Погар, имеющие стратегическое значение для транспортного сообщения с Республикой Беларусь. Комплексный ремонт включает укладку современного асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство примыканий. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность специализированной дорожной техники. Кроме того, предстоит проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения брянщины субсидий, которые регулярно выдаются федеральным центром. Российским властям могут быть переданы объекты, которые не защитили от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение принимает правительство России на основании поручения президента Владимира Путина. Таким образом, государство получает механизм оперативного вмешательства в управление объектами, имеющими критическое значение для экономики и жизнедеятельности страны. Отдельно предусматривается возможность введения временного управления в случае задержки восстановления предприятий. Мера направлена на то, чтобы не допустить длительного простоя объектов, критической инфраструктуры и связанных с ним производственных мощностей. Временное управление смогут выводить, если собственник не выполняет требования по обеспечению безопасности, нарушает установленные нормы, либо создает угрозу безопасности или нормальной работе объекта, в числе которых логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. В Кремле сообщили о разработанных мерах по обеспечению экспорта зерна из России. Отмечается, несмотря на агрессивные действия Киева, вывоз продукции растениеводства будет осуществлен в полном объеме. Ранее глава государства упоминал о контактах с профильными чиновниками по данному вопросу. Речь шла о выработке решений, которые компенсируют ущерб от действий украинской стороны. Теперь эти механизмы начнут внедрять, чтобы гарантировать бесперебойные поставки продукции за рубеж. В числе предлагаемых мер – пролонгация льготных кредитов в регионах, в которых складывается сложная ситуация, выделение субсидий на реализацию тонну зерна. Кроме того, для поддержания ценовой ситуации на рынке планируется закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Их объем может составлять от 1 до 3 миллионов тонн. Завтра днем погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики прогнозируют около 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Непонятно, где Алексей так научился, в принципе, в каких из заведений, но как только закончилась музыка, он как раз успел. А я уже и повспоминать вас, повспоминать нехорошими словами тоже успел.
1: Мы все вовремя вернулись.
0: Да, это группа God's Me со всем известной песней.
1: Ты уже рассказал?
0: Не, я вот вообще только микрофон включу.
1: А, отлично.
0: И дело в том, что, в принципе, в оригинале-то он же ее и пел.
1: Да.
0: Но что с тобой ее обсуждать, когда ты ее не послушал?
1: Мы слушали там на улице.
0: Классные инструменты.
1: Курган, вечер, знаешь, последние деньки лета.
0: Саксофониста слышно было?
1: Да. Уже а он был там?
0: Я про Курганского есть там прописано.
1: Нет, нет. Сегодня, кстати, удивительно, на Кургане тишина.
0: Все, наверное, грустят, что все-таки
1: 25-е число. Никто на барабанах не рубит, не вот вообще как-то непривычно.
0: Может быть, мерзнут. Слушай, ну реально, возможно, реально кстати, последняя неделя лета.
1: Да, последние деньки, и уже ночи очень холодные. Летние ночи такие.
0: Так, пластинка у нас готова. Тоже условно. Из Воронежа.
1: Твоя же находка. Мы уже включали этого исполнителя.
0: Не, я как ее услышал, я сразу влюбился. За 1000 мы договорились.
1: И подожди, ты услышал ее стоимость или пластинку?
0: Увидел трек-лист.
1: Да, ну, да, я тоже одну песню знаю оттуда.
0: Не, я больше одной. Он у него прям реально есть в плейлисте. Мне нравится на сервисе всем известном, который испоганили за время нашего с тобой отсутствия в эфире.
1: Но мы же первую сторону будем включать.
0: Да, естественно, первую сторону. И вот первый трек, ну ладно, давай уходим на коммерческую
1: на
0: информацию.
1: Рекламу,
0: да, и
1: я пока ее протру, приготовлю. И...
0: А, ты протиралку мини-версию нашел, да?
1: А нету моей щеточки привычной.
0: Ну да, да, ладно. Это после закрытия первого сезона так получилось.
1: Против протиралки остался.
0: Все, ладно, давай тогда.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Главный педсовет года. Брянские педагоги подводят итоги и ставят задачи на новый учебный год. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
4: «Сила России в единстве народов». Под таким названием прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
5: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Есипенко.
6: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
8: Все ли ты правильно делаешь? Всегда можно... Стас, мы в эфире.
9: У нас бэкстейдж такой сумасшедший сейчас. Летит просто в микрофоны.
8: В принципе, у нас на закрытии от Стаса много чего интересного
9: летело в эфир. Да.
8: Рассказываю дальше про поиск винила в славном городе Воронеж.
9: Стас — это вот оператор наших камер. Он монтажер, оператор и колдун.
8: Да, местный колдун, который одновременно нас с двумя камер периодически показывает.
9: Но с двух камер показывают, как будто их шесть.
8: Это да.
9: Но шестая вечно отваливается. Да, это все можно подсмотреть в группе ВКонтакте, в группе 3-2 радио.
8: Он оскорбился, кстати, если что, да. Дальше говорим про винил.
9: Пошли.
8: В общем, первый воронежский подвал был очень классный, очень общительный
9: продавец. А это ты в разных магазинах купил?
8: Да, я полдня по жаре, там, по злачным местам. Дальше мы поехали в известный магазин «Твоя МК».
9: Да. Маккартни.
8: Да, мы часто нахваливали Орловский филиал. С Брянским как-то у нас отношения не сложились.
9: Я там что-то купил.
8: Не, я не смог, когда в июне ехал. И решил посмотреть, как там дела обстоят в Воронеже.
9: И так.
8: Так же все на входе. Девки такие же красивые. То есть девочки. Их там словно по шаблону набирают.
9: Ё-моё, девочки.
8: Девушки, да. Все, молодые, красивые, все там так. Как надо. Проблема с винилом.
9: С винилом.
8: Я, понимаешь, я, кажется, понял, все, что есть за низкую цену, у нас уже в стопке. Потому что как бы там просто вся наша коллекция.
9: Все, что есть за низкую цену, у нас уже
8: в первом сезоне. В первом сезоне отыграло. То есть там только «Рок-панорама» 87 еще осталось.
9: Подожди, я же вот дорогой винил привозил.
8: Не, было и нормально, но дело в том, что, оказывается, ставки повышаются у нас в плане покупки нового винила. Оттуда я ушел вообще ни с чем. Дальше была информация, что на пешеходной улице дед торгует. А там все перекопали. Но оказывается...
9: И деды закопали.
8: Все сместились, да. Я такой, ага, угу. И в итоге нашли мы этих продаванов. Там он был даже не один.
9: Так.
8: И я такой смотрю, о, мумий-тролль. Сколько? А там, понимаешь, у самых хитрых нет ценников. Сколько? 15. В два раза дешевле, чем на мешке.
9: 15 чего?
8: 15 тысяч российских рублей.
9: Ну что, с ума сошел?
8: И это
9: на концерте мумитроля можно купить дешевле.
8: В два раза дешевле, чем на мешке.
9: Тебе мне сам сказали, Лагутенко
8: ты продаст брянский дешевле. Нищеброд, вот это вот, понимаешь? То есть, ну, до этого не дошло. Дальше я еще что-то спросил, услышал также негуманный ценник, и я думаю, ну ладно, хорошо.
9: Самосхождение.
8: У соседнего деда купил.
9: 15, а у меня дешевле вот этот мюзикл. Да все. На двух винилах дешевле.
8: Еще и бэушный.
9: И из трех винилов «Агата Кристи» 35 лет.
8: Все поставим.
9: В три раза дешевле.
8: Поставим. у другого деда...
9: Мы возмущены.
8: У другого деда взял биджис, он был более разговорчивый, даже разбирался.
9: Биджис мы потом услышим еще.
8: Да-да-да, все это лежит. А другой мужик говорит, а раз вам так интересно, тут за углом есть антикварный магазин, я вас провожу. Думаю, сейчас...
9: Там за 30 можно то, что купить, то, что здесь за 15, да?
8: Мы тоже так думали, но раз пригласил, все-таки заходим. Там воняет Советским Союзом, как бы все представляешь.
9: Ты прям сказал, воняет. Пахнет.
8: Дисковые телефоны продаются, вот это вот все.
9: Класс. Мобильные. Мобильные дисковые телефоны.
8: Сгенерированные нейросетью. И там был винил.
9: Слушай, а скоро ли нашу передачу сгенерируют нейросети?
8: Фишка в том, что нейросеть должна чем-то вдохновиться, а нами. То, что в нашей программе происходит, не поддается какой-либо логике и изучению.
9: Ну, потому что я прихожу.
8: И именно, конечно, естественно. И я просто, взяв первую пластинку, смотрю, о, Кузьмин. О, Ромео и Джульетта. Хороший трек.
9: Мы такую не включали.
8: Хороший трек, а у меня вот есть, да, в плохом сервисе, который испоганили за лето. Я думаю, сейчас, наверное, меня расстроит стоимость, и все-таки уважаемый кучерявый такой исполнитель. Я говорю, сколько? Дед говорит, там ценник есть. Я говорю, нет, там ценник. Уважаемый. Он говорит, ну, кучерявый. Тогда косарь. Я думаю, ну, нормально. В принципе, сделка прошла успешно.
9: Но это мелодийная пластинка.
8: Да, она но зато она глянцевая.
9: Да, блестит. Тут звукорежиссер есть, редактор, художник и фото. Указано, кто это сделал.
8: И перевод на английский язык.
9: 1989 год, а запись, тон-сервис, 87-й год. Апрелевский орден Ленина, зовут Грэм-пластинг. Тираж 50 тысяч. Довольно-таки популярный. Кстати, тебя обманули, она всего лишь 3 рубля стоит. Тебя обманули совсем не намножко.
8: Надо в интернете найти конвертер советских рублей на нынешний.
9: По поводу перевода ты погорячился. Его здесь нет.
8: Ну... Слушай, глянь, а зато смотри, спереди там лицо, а сзади волосики.
9: Блин, точно. Вот это 3D, короче, здесь затылок, здесь лицо. Я не знаю, кому я сейчас что показываю. Возможно, Стас где-то что-то поймал в камерах, но вот супер пластинка.
8: И последнее, что я хотел бы сказать. Скорее всего, из-за того, что я знаю, как первый трек звучит в цифре, меня, я чувствую, ждет очень большое разочарование.
9: Мы ставим первый трек, да? Первую сторону.
8: Ну да.
9: Верно?
8: Да.
9: Да. Вторую мы не будем ставить. Там написано «нельзя». Я прочитал. А вот уже шуршит винил. Я скорость переключил? Ну да, слава богу, все нормально.
8: Сейчас на 45-й, представляешь, как заиграл.
9: Когда-то он начнется наверняка. Вот как всегда. Вот. Но что за...

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: 35 минут 9.
1: А тут на 3.2 радиостудия 98.
0: И,
1: мы и была пластинка Владимира Кузьмина.
0: Сегодня пытаемся втянуться в
1: регулярные
0: эфиры.
1: И мы решили не нарушать традицию и выйти в последний вторник.
0: А потом традицию продолжим. Я наконец-то в октябре, быть может, все-таки в отпуск получится уйти.
1: Тебе мало отпусков?
0: Так я что, я же все лето...
1: Что все лето? Ты где-то заполнял просторы вот мессенджера одного?
0: Не, я разок на Сахалин съездил. Там
1: я посмотрел за лето, у меня более 150 сообщений там в этом. Вот. Я еще не открывал их.
0: Ну да ладно. Кузьмин у нас отзвучал.
1: Да, альбом «Ромео и Джульетта».
0: Как вам?
1: «Первая страна» шикарно.
0: Вот на, в момент, когда меня ты позовешь, вам, может, вспомнилась
1: когда
0: ваша
1: меня
0: молодость?
1: Ты позовешь старость. Не старость, я еще молод, да, сознательность, да. Ну подожди, это, да, такая вот самая узнаваемая его песня была, и но медленная. Так медленно шла.
0: И, кстати, да, во время звучания пластинки Алексей хотел ее ускорить, переведя проигрыватель в режим 45-й скорости. Но удалось отговорить. Все-таки мы за качество звука. Воронежская пластинка с антикварного магазина. А сейчас, наверное, на шушуть надо прерваться, да?
1: И мы вернемся.
0: Да.
2: Политическая реклама. Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
3: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П 32-132-56-39-49-048.
6: Возрастное ограничение. 0+.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.
0: А я тут, товарищ Алексей, подумал, что мы давненько не открывали, не отрывали наш отрывной календарь студийный.
1: Угу. Лето не отрывали.
0: А я оторвал.
1: Рвал?
0: Да, и сегодня...
1: Чё нарвал?
0: Есть один повод.
1: Какой? Сегодня повод.
0: Сегодня единственный есть такой повод, и, быть может, кому-то он пригодится из наших слушателей.
1: Итак.
0: Там главное сейчас сдержаться насчет некоторых шуток, потому что пропаганда у нас запрещена.
1: Подожди, я один повод вспомнил, ты сейчас про календарь заговорил, а тут же где-то плюс-минус в эти дни день винила.
0: Да?
1: Да, день вот этих вот ненормальных, которые виниловые пластинки покупают, их слушают, короче, и решили этим ненормальным целый день посвятить и дать ему в году один день, когда
0: 12
1: вот...
0: августа.
1: А, плюс-минус я
0: ты
1: проспал.
0: Еще с Новым годом людей поздравь. Да,
1: так, с наступающим.
0: Так вот, день сегодня называется «Поцелуемся и помиримся». Да, это у него есть и второе наименование «День примирительного поцелуя». И дальше здесь идет объяснение,
1: какая милота.
0: Мы его сократим. То есть, если вы там что-то поругались.
1: Друзья,
0: там...
1: не ругайтесь, миритесь, целуйтесь. Всем любви и хорошей музыки, пока.
0: Фу, так сладко прозвучало, аж вот аж что-то делать захотелось вообще.
1: Продолжаем.
0: Некоторые котов любят целовать, кстати, усатых, представляешь?
1: Да, конечно, вот это самое.
0: А вот
1: шерсть.
0: Представляешь, и такие бывают.
1: Угу.
0: Говорят, что ты еще решил оторвать календарь, который никто не отрывал, да.
1: Еще раньше в лето.
0: Да.
1: А,
0: да,
1: чуть назад, да?
0: Да.
1: Ну, там день рождения был, да? Ты про это? Да, вообще 4 августа, правильно?
0: Да.
1: Правильно, да. У Самойлова был день рождения, у Глеба.
0: А кто это такой?
1: Агата Кристи. Один из.
0: Это я подыграть тебе решил, чтобы как-то вот... Ну...
1: Прям так удивил, да.
0: Чем ближе к концу эфира, тем интереснее, конечно.
1: Мы вспомнили, да, что мы давненько не включали Агату Кристи.
0: И ты буквально вот... А ты искал по запросу самая некачественная запись, вот чтобы... Ну...
1: Кстати, да, потому что там есть довольно-таки качественное издание 35-летия, но там Глеб некачественный.
0: Ты подумал, не наш формат.
1: Нет, нет, там запись качественная, но Глеб некачественный.
0: Слушай, сколько шуток про Самойлова уже за студию 98 было пошучено.
1: Я решил более-менее что-то интересно звучащее найти. Я справился с концепцией нашей передачи. По-моему, на все 100.
0: Максимально следовало вообще.
1: Да, да, поэтому Агата Кристи.
0: Там пока еще вертолет долетит, нужно
1: поговорим, да.
0: Там просто сразу нельзя понять, что летит вертолет. Такое ощущение, что там просто может десятка без глушителя где-то.
1: Не, ну запись шикарно, оригинально. Не то, что на кассете.
0: Чувствуется рука мастера, да?
1: Вот да. Включай на всю эту кассету.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: Главный педсовет года. Брянские педагоги подводят итоги и ставят задачи на новый учебный год. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
5: «Сила России в единстве народов». Под таким названием прошел большой фестиваль в парке имени Толстого. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
6: Строительство канализационно-насосной станции задержано почти на год. Причины расскажу вам я, Алексей Есипенко.
7: Для курсантов клуба «Витязь-32» на базе СОБРа росгвардейцы провели экскурсию. Все подробности расскажу вам я, Игорь Дударев.
3: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
8: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: Выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
14: Там шутка была опять с джинглом, но... Да. Ты наяривал волосы свои, чтобы не торчали.
15: No comments.
14: Да, итак. Чем ближе к эфиру, тем трешовее.
15: Подожди, мы уже далеко... Давно в эфире. Куда ближе-то к эфиру? Мы в нем.
14: Ближе к концу.
15: А, уточняй. Да. Ладно, рассказывай, что там.
14: Времени мало.
15: Ты кассету нас, какую-то принес,
14: да,
15: сегодня
14: нас
15: еще.
14: В августе было классное выступление группы «Свой плюс».
15: Когда же?
14: 16-го.
15: 16-го? Почему августа? Меня не позвал? Ну, потому что я уехал.
14: По-моему, да, Стас говорил, что ты вот это вечно в разъездах, свадьбы, мероприятия.
15: Туда-сюда, в Москву, обратно и все прочее.
14: Вот, классная группа, но они мало чего издали. И у этой песни есть приписка в скобочках «демо». И, по-моему, только так они ее и записали. Но это их прям визитная карточка.
15: Но ты нашел эту кассету.
14: Естественно. И... Где, как не в студии 98, можно поставить композицию
15: я
14: наших брянских
15: согласен.
14: Классных музыкантов,
15: которые,
14: которым в следующем году 30 лет уже будет группе. группе самой, да, и
15: 30 лет.
14: Довольно классно, но, как говорится, имейте уважение, это демо. А потом мы устроим небольшие качелечки. Мы подготовили парочку сопливых треков, поэтому готовьте кулаки, чтобы, соответственно, на них все наматывать.

0: Голоса в голове — проблема распространенная, на самом деле.
1: Альянс просится с голоса зовут.
0: Надо... Я так и не нарезал на сторис, когда у нас на заре играл. И как-то
1: на мемы разобрать, да?
0: Меломанил, да. В общем, настало пора заканчивать наш первый в этом сезоне.
1: Да.
0: Каламбур.
1: Местечковый.
0: Да.
1: Итак, подведем итоги.
0: Трек идеальный под завершение.
1: А что у нас там?
0: Ты забыл уже.
1: Ну, у нас два трека.
0: Один уже отзвучал, брат.
1: А, все. Да. У нас остался тот, кто получил премию Муз-ТВ в этом году.
0: Вот это, да, вот попса пошла в эфир.
1: Да,
0: вот этот,
1: да.
0: Ну, представляй.
1: Золото не произошло.
0: Так.
1: Все. Он получил премию Муз-ТВ.
0: То есть мы теперь по таким попсовым премиям пошли.
1: Это все, да. А что у нас сломалось?
0: Интересно, да. Ну, хорошо, что в конце.
1: У нас что-то сломалось.
0: Будешь желать любви, там, чего-то еще.
1: Да, всем любви, хорошей музыки. До свидания. Через неделю мы встретимся, принесем новые кассеты, пластинки. Но что-то пищит невозможно.
0: Ну, пищит и пищит.
1: А мы говорим и говорим.
0: Ну, так бывает. Может, у тебя уже машина горит.
1: Спасибо.
0: Дьявольская.
1: Она не может гореть.
0: Да. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что заглядывали на... Да,
1: мы рады, что каникулы прошли.
0: Кристине ставим прогул.
1: Прогул, да. Потому что каждый вторник мы практически вот ждали ее, а сегодня не дождались.
0: Все лето ждали.
1: Мы уходим. Мы уходим на осенние каникулы. Шутка. До встречи через неделю. Студия 98.32 радио. Пока.

0: 1 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов потребление топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное правило распространяется аккурат и на них. По данным МВД, в России в настоящее время действует порядка 7 тысяч автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории Б количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики, даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать онлайн-платформы для теоретической подготовки, на которых осуществляется мониторинг посещаемости, ну и, разумеется, успеваемости учащихся. Если ранее госавтоинспекция неохотно одобряла дистанционные технологии, то теперь проблем с их внедрением, ну, по идее, возникнуть не должно. Программа обучения стала более современной. В курс были добавлены темы, касающиеся рискованного вождения, правил взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а ведь их помимо самокатов еще ой-ой-ой сколько. Еще одним нововведением является возможность обучения для получения прав категории С, Д и Б для таксистов. Причем не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как, например, таксопарки или транспортные компании. Кроме того, произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории Д и Е. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-048.
5: Возрастное ограничение 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18:40 на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ, Украин, И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленность Брянской области, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Подчеркивается системная роль брянского субъекта федерации как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк, 2 кластера и 10 моногородов. При этом федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Дополнительно поддержка осуществляется Федеральным фондом развития промышленности, который профинансировал уже 25 проектов на сумму более 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса Брянского региона. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается различная государственная поддержка. Это и налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Функционирует также свободная экономическая зона. В Брянской области продолжается комплекс агротехнологических мероприятий. Промежуточные результаты свидетельствуют. Брянские аграрии увеличили площади под картофель до без малого 52,5 тысяч гектаров. Отмечается, география Брянской области – благоприятная территория для возделывания данной культуры, славится своими урожаями второго хлеба, площади под которыми практически не снижаются, а только растут. В структуре посевной почти половина площадей занята именно картофелями и приходится на сельскохозяйственные организации. Следовательно, местный рынок стабильно насыщен достаточным количеством корнеплодов и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Весомый вклад в продовольственную картофельную безопасность носят также и частники, на долю которых приходится более 28% от общего посевного клина. На фермерские хозяйства, которые демонстрируют порой очень высокие показатели урожайности, по данным статистики, приходится 23% от всей засеянной картофелем площади. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. При этом, по словам руководителя региона, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью. В Брянской области продолжается масштабное обновление опорной сети дорог. В нее входит трасса Брянск-Смоленск-Бежец. Ее капитальное обновление завершено. Это позволило оптимизировать время в пути на одном из ключевых въездов в областной центр со стороны Смоленска. Параллельно дорожные службы работают на трассе Брянск-Дядьково, границы Калужской области. На финишную прямую вышел капитальный ремонт участка трассы от поселка Любахна до границы с соседним регионом. Также обновляются участки дорог Брянск-Новозыбков-Погар, имеющие стратегическое значение для транспортного сообщения с Республикой Беларусь. Комплексный ремонт включает укладку современного асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство примыканий. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформировать актуальную потребность специализированной дорожной техники. Кроме того, предстоит проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения Брянщины субсидий, которые регулярно выдаются федеральным центром. Ограничение движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время поступают многочисленные обращения брянцев по данному вопросу. Глава региона отметил, это в первую очередь обеспечение безопасности в условиях атак беспилотников, а также соблюдение режима тишины в жилых зонах и снижение аварийности на дорогах. Руководитель области указал, правовые механизмы предстоит урегулировать совместно с силовыми ведомствами. В частности, рассматривается возможность ограничения движения мотоциклов и квадроциклов в ночное время с 22 часов до 6 утра. Запрет касается всех дорог, как городских, так и проселочных. Такие ограничения, кстати, уже действуют в других приграничных с Украиной регионах, например, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму. Завтра днем погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики прогнозируют около 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: два радио.
1: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ив Розанов ОУЭ УКРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Под этим окном расцветали пирог.

0: Политическая реклама.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибразанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

среди тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Нас

0: пятница. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза Ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов потребление топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное правило распространяется аккурат и на них. По данным МВД, в России в настоящее время действует порядка 7 тысяч автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории Б количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики. Даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать онлайн-платформы для теоретической подготовки, на которых осуществляется мониторинг посещаемости, ну и, разумеется, успеваемости учащихся. Если ранее госавтоинспекция неохотно одобряла дистанционные технологии, то теперь проблем с их внедрением, ну, по идее, возникнуть не должно. Программа обучения стала более современной. В курс были добавлены темы, касающиеся рискованного вождения, правил взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а ведь их помимо самокатов еще ой-ой-ой сколько. Еще одним нововведением является возможность обучения для получения прав категории С, Д и Б для таксистов. Причем не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как, например, таксопарки или транспортные компании. Кроме того, произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории Д и Е. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой!

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: в эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские час ночи.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Луганске 2 часа ночи.
1: Странное дело, по капризу судьбы, из двух уцелевших в мире, в этой лодке я и ты.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Запах разложения в комнате моей.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.